0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: Эл.

Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Зарплаты учителей в Латвии признаны одними из самых низких в Европе. Далее об этом и других событиях более подробно. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Латвии составляет 20 516 евро до уплаты налогов или около 1710 евро в месяц. Хуже ситуация среди рассмотренных европейских стран только в Греции и Турции. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на опубликованный в октябре доклад организации. Исследование охватывает 28 европейских общеобразовательных систем и показывает, насколько сильно различается оплата труда педагогов в разных странах. По данным за 2025 год, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Дании составляла 74 086 евро, в Исландии 73 752 евро, в Ирландии 69 747, в Германии 69 453, в Австрии 65 851 евро. Таким образом, датский учитель в среднем получает в 3,6 раза больше латвийского коллеги. Разница с Германией также весьма существенная – почти 49 тысяч евро в год. В 7 странах из рассмотренных средняя годовая зарплата учителей начальной школы не достигает 25 тысяч евро. Помимо Латвии, это Чехия – 24 457 евро, Венгрия – 23 181, Словакия – 22 936, Румыния – 20 805, Греция – 18 746 и Турция – 18 669 евро в год. В расчеты включены основная зарплата, премии, доплаты и другие выплаты, связанные с работой, но не вычтены налоги. При этом нельзя сказать, что зарплаты латвийских педагогов в последние годы не повышались. Согласно обзору Организации экономического сотрудничества и развития, с 2015 по 2024 год фактические зарплаты учителей начальной школы в Латвии выросли на 41%, учителей основной школы на 51%, старших классов на 35%. Это существенно выше среднего прироста в странах организации, который для учителей начальной и основной школы составлял 17%. Однако, несмотря на повышение зарплат, профессия учителя в Латвии остается сравнительно низкооплачиваемой по отношению к другим профессиям, требующим высшего образования. По данным организации, учителя начальной и средней школы в Латвии зарабатывают в среднем на 26% меньше других работников с высшим образованием. Среди педагогов дошкольного образования разница достигает 35%. По информации Министерства иностранных дел Латвии, граждане страны, находящиеся в Непале и зарегистрировавшиеся в консульском регистре, не пострадали в результате сильного наводнения. Как сообщила в соцсети X министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники дипломатической службы с раннего утра воскресенья связываются с гражданами Латвии, которые в настоящее время находятся в Непале и внесены в консульский регистр, в их числе туристическая группа латвийского агентства «Импро». На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, поскольку власти Непала своевременно распространили предупреждение, написала Бража. В воскресенье в центральной части Непала произошло мощное наводнение, которое смыло десятки домов, повредило дороги, мосты и, по крайней мере, одну гидроэлектростанцию. В ближайшие дни погоду в Латвии будет определять циклон. В основном будет пасмурно, почти каждый день вероятен дождь. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями, местами дымка и туман. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия», в студии Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. У нас сегодня понедельник, 12 октября, уже середина осени, вдумайтесь. Ну вот, начинается новая неделя, чтобы она стартовала с хорошим настроением. Давайте по традиции заглянем в наш календарь и посмотрим, чем этот день запомнился историей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1492 год. На рассвете матрос с каравеллы Пинта закричал: «Земля!» Экспедиция Христофора Колумба после двух с лишним месяцев плавания достигла небольшого острова в Багамском архипелаге. Колумб был уверен, что добрался до Индии, поэтому местных жителей назвал индейцами. Это название живет до сих пор. До конца жизни он так и не признал, что открыл новый континент. Ну а сегодня в Испании национальный праздник – День испанского мира. 1810 год. В Мюнхене баварский кронпринц Людвиг женился на принцессе Терезе. На свадьбу пригласили всех горожан, устроили на лугу городских ворот скачки, а праздник так понравился, что решили его повторить на следующий год. А потом еще раз и еще. Вот так и родился Октоберфест. А луг этот до сих пор называется Терезиенвизе, луг Терезы. Вот так бывает, принцесса вышла замуж, а праздник с пивом и сосисками достался всему миру. 1999 год. В ООН символически объявили этот день днем 6-миллиардного жителя Земли. Официальным 6-миллиардным человеком считается мальчик, родившийся в тот день в Сараеве. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан лично приехал поздравить его семью. Прошло с тех пор меньше 3 десятилетия, уже нас больше 8 миллиардов. Представляете, 8 миллиардов человек, и при этом каждый из нас иногда чувствует себя одиноким в понедельник утром. Так что давайте сегодня просто кому-нибудь позвоним или улыбнемся соседу в пробке. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. 1935 год. Лучано Паваротти. Великий итальянский тенор. Голос, который знают даже те, кто никогда не был в опере. Его «Nessun Dorma» на концерте трех теноров во время чемпионата мира по футболу в 1990 году сделала оперу хитом стадионов. Он пел с Бочелли, со Стингом, с Брайаном Адамсом и с группой U2. Сегодня Паваротти исполнился бы 91 год. Удивительное совпадение. В один день и в один год с Паваротти родился один из величайших голосов американского соула Сэм Мур. Дуэт «Сэм и Дэйв» и их песня «Soul Man», которую потом сделали еще раз знаменитые «Братья Блюз». Сэма Мура не стало в январе прошлого года, ему было 89 лет. В 1962-м родился Крис Ботти, американский трубач, который сделал джаз мягким, элегантным, понятным. Долгое время играл в группе Стинга, а потом стал одним из самых продаваемых инструментальных исполнителей мира. Музыка его идеально звучит вечером с бокалом вина. Сегодня ему 64 года. Ну и, наконец, Хью Джекман, 1968 год. Австралийский актер, которого знают все, конечно, как Росомаху из «Людей Икс». Но мало кто помнит, что начинал он в мюзиклах, спел Жана Вальжана в «Отверженных», импресариума Барнаума в «Величайшем шоумене». Росомаха, который поет, это же наш человек. Сегодня ему исполняется 58. Всем хорошей недели, и пусть каждый понедельник начинается так же, как у Колумба, с радостного крика «Земля!».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети Билетшоу Сервис.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, где рассматривается языковая особенность скандинавских стран, где отсутствует прямой эквивалент слова «пожалуйста».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Вот давайте на секунду вообразим такую картину. Очередь в типичной копенгагенской пекарне. В воздухе витает этот сумасшедший аромат свежего лимонного кекса. Ну, и булочек с кардамоном, конечно.
3: О, да, скандинавская выпечка – это что-то особенное.
2: И вот подходит момент заказа. Хочется, как обычно, проявить максимальную вежливость. И тут возникает странный ступор. Как вообще деликатно попросить свой кофе, если прямого аналога нашему привычному слову «пожалуйста» в местном языке тупо не существует?
3: И самое удивительное тут, знаешь, что это вообще не какая-то там языковая ошибка или пробел. В тех материалах BBC, которые мы сегодня детально разбираем, лингвисты показывают совершенно иную картину.
2: То есть это как бы намеренное отсутствие?
3: Абсолютно. Отсутствие этого слова в датском, шведском, норвежском, исландском, да, даже в финском – это отражение целой философии. Наша цель сегодня как раз разобраться, как эти культуры умудряются выражать вежливость без вот этого главного волшебного слова, ну и что это вообще говорит об их обществе.
2: Знаешь, когда я впервые об этом прочитала, первой мыслью было: они что, просто грубияны какие-то?
3: Ага, это самая частая первая реакция.
2: Да, но преподаватель датского Даниэла Хумергрен предлагает смотреть на это немного иначе, через призму эффективности. Мне вот сразу представляется такой, знаешь, идеально отлаженный конвейер.
3: Да-да, где нет времени на лишние слова.
2: Вот именно. Если начать расшаркиваться, добавлять долгие вежливые обороты в каждый заказ, это же просто создаст заторы на линии. Люди просто хотят быстро получить свой кофе и пойти дальше по делам.
3: Эффективность тут, несомненно, играет роль.
2: Но сводить все только к экономии времени было бы большой ошибкой. Лингвист Джеймс Пуховский предлагает копнуть немного глубже.
3: Так, и что же там на глубине?
2: Ну, искать прямой перевод слова «пожалуйста» бессмысленно, потому что сам концепт этого слова часто подразумевает некую иерархию. То есть это просьба снизу вверх, от просящего к дающему.
3: Подожди, то есть отказ от слова «пожалуйста» — это такой способ стереть классовые различия?
2: Именно так.
3: Скандинавские страны исторически построены на глубоком социальном эгалитаризме. Дистанция между людьми там просто минимальна.
2: Но ведь мы используем вежливость просто для выражения уважения, а не чтобы показать, что, ну, кто-то начальник, а кто-то подчиненный.
3: Это правда, но в скандинавской культуре уважение выражается иначе. Формальное обращение, вроде слов «herr» и «fru», ну, «господин» и «госпожа», они же почти полностью вымерли в повседневной речи.
2: Ого, вообще не используется?
3: Практически нет. Общество рассматривает себя как строго горизонтальную структуру. И здесь вступает в игру так называемый «закон Янде». Это такой негласный, но очень глубоко укоренившийся скандинавский социальный кодекс.
2: Да, я как-то слышала про него.
3: Звучит он, честно говоря, немного сурово. Ну, его суть сводится к одному простому правилу. Не думай, что ты особенный или в чем-то лучше других.
2: Как будто вообще выделяться из толпы запрещено.
3: В каком-то смысле это действительно довольно жесткий социальный клей. Но в контексте языка он работает просто потрясающе. Отношения строятся на чистом равенстве и взаимности.
2: Понимаю. То есть, когда нет необходимости подчеркивать чей-то особый статус, отпадает и потребность в словах, которые выражают какое-то заискивание.
3: Точно.
1: Мы продолжим этот увлекательный рассказ буквально через несколько минут на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме вежливости. Где и почему в скандинавских странах отсутствует слово «пожалуйста», разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Отношения строятся на чистом равенстве и взаимности.
3: Понимаю. То есть, когда нет необходимости подчеркивать чей-то особый статус, отпадает и потребность в словах, которые выражают какое-то заискивание.
2: Точно. Просьба становится просто обычным взаимодействием двух равных людей, которые делают общее дело. Это больше не акт подчинения.
3: Звучит очень логично в теории. Но на практике, как мне тогда попросить эту несчастную булочку с кардамоном, чтобы не прозвучать как какой-то робот, отдающий приказы?
2: Ярык легко адаптируется через другие механизмы. В Дании, например, часто используют конструкцию «мой обедаум», что переводится как «могу ли я попросить?».
3: Ну, это уже звучит чуть мягче.
2: Да, но чаще всего социальная смазка передается вообще не дополнительными словами, а невербально. В той же Норвегии достаточно слегка повысить интонацию в конце фразы и искренне улыбнуться.
3: И это моментально снимает любую резкость.
2: Абсолютно. А в Швеции, Исландии и той же Дании к просьбе просто прикрепляют слово «спасибо». Ну, так, так или так. В Финляндии работает похожий механизм со словом «китос», хотя финский принадлежит к совершенно другой языковой семье.
3: Использовать «спасибо» авансом. Мне это кажется немного транзакционным. Вроде «я тебе спасибо, а ты мне кофе».
2: Есть такое.
3: Но, с другой стороны, это подчеркивает, что мы уже договорились о взаимопомощи. Слушай, а что будет, если иностранец попытается быть гипервежливым по своим меркам?
2: О, это может легко выйти боком. Чрезмерная вежливость в таких культурах вызывает серьезные подозрения.
3: Потому что нарушает то самое негласное равенство.
2: Да, именно. Люди начинают думать, что ты от них чего-то скрываешь.
3: Да, в статье есть совершенно уморительный пример от той же Хумельгрен. Она отмечает, что если после собеседования на работу отправить классическую бумажную открытку с благодарностью, ну, то, что во многих странах сочли бы верхом хорошего тона.
2: Ага, то там это сочтут крайне странным.
3: Да, это выглядит как откровенная попытка выпросить одолжение. То есть ты слишком стараешься понравиться, а значит, с твоей кандидатурой явно что-то не так.
2: Эта реакция отлично иллюстрирует главный практический совет для всех, кто путешествует по Скандинавии или работает с местными компаниями. Не стоит путать отсутствие многоэтажных расшаркиваний с отсутствием манер.
3: То есть вежливость там считывается в невербалике, так? Тон голоса, контекст, зрительный контакт.
2: Именно. Нужно просто калибровать свое поведение, наблюдая за местными жителями.
3: Получается, в следующий раз в Копенгагене можно смело выдохнуть, оставить привычные конструкции вежливости за дверью и просто сказать короткое «так». И никто даже не посмотрит косо, пока ты искренен.
2: Совершенно верно. И знаешь, эта простота общения наталкивает на очень глубокую мысль для размышления.
3: Какую же?
2: Если язык действительно формирует нашу реальность, и отказ от слов «почтительного подчинения» делает общество более равноправным, то стоит задуматься, а какие еще общепринятые вежливые ритуалы, к которым все мы привыкли, на самом деле лишь маскируют иерархию и тормозят истинное социальное равенство?
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну что, вот начало рабочей недели, каким сложится этот первый рабочий день, какие могут быть подводные камни, препятствия, что нужно нам преодолеть, причем нам, каждому знаку зодиака свое, вот сейчас об этом мы и поговорим в нашем традиционном астрологическом прогнозе.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Отложенный личный разговор наконец-то состоится и станет понятнее, чего каждый из вас ждет от отношений. И быстрая проверка подготовленного поможет заметить неточность до отправки. Телец. Поступит предложение, для которого пригодится ваш прежний опыт. Знакомая работа заинтересует в новых условиях. До согласия оценить, сколько времени сможете уделить ей на самом деле. Энтузиазм не отменяет других обязательств. Близнецы. Несколько связанных дел получится завершить подряд. Вы быстро поймете, что необходимо сделать первым. А совет такой: сначала получите ответ, от которого зависит остальное. Тогда не придется переделывать уже готовое. Дорогие раки, предложение встретиться получит теплый отклик, в отношениях станет больше инициативы с обеих сторон. А привычные обязанности сегодня выполняйте знакомым способом, сегодня нет нужды усложнять то, что и так хорошо получается. Лев, на решение, которое оказалось выгодным, потребует более подробного расчета, спешить с согласием пока не стоит. Ну а прежде чем браться за новое занятие, оцените, сколько времени на него потребуется в ближайшие недели. Дева, обсуждение общего дела затянулось, но ваша инициатива поможет, наконец, приступить к работе. Сразу договоритесь, кто продолжит начатое вами, тогда другие участники тоже смогут подготовиться. Весы. Полезные сведения неожиданно найдутся у знакомого, с которым вы обычно обсуждаете совсем другое. Расспросите о личном опыте собеседника, его обстоятельства могут отличаться от ваших, даже если задача похожа. Скорпион. Удастся глубже вникнуть в работу, которую постоянно прерывали. Сложная часть окажется вам вполне по силам. Оправдается покупка вещи, которой вы пользуетесь ежедневно. Редкие дополнительные функции вряд ли стоят доплаты. Стрелец. Недавнее обучение пригодится в настоящем деле. Вы справитесь с тем, для чего прежде требовалась помощь. Замечание опытного человека покажет, что может улучшить. Оно, кстати, не отменяет того, что уже получилось хорошо. Козерог. Ваши предпочтения упростят совместный выбор. Выяснится, что окружающие готовы учитывать то, о чем вы прежде молчали. При покупке какой-то вещи для дома обратите внимание на повседневное использование. Неудобная вещь быстро перестанет радовать, даже если красиво выглядит. Водолей. Прямой разговор прояснит денежную договоренность. После него будет легче решить, продолжит ли сотрудничество. Уточните сумму, состав работы и дату расчета. Рыбы. Небольшая перестановка дел в расписании сделает работу удобнее. Вы заметите, когда справляетесь с ней быстрее. Попробуйте этот новый порядок уже сегодня. Сложное занятие лучше поставить на время, когда вас меньше отвлекают.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой ВСЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
5: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
4: Магний для нервов?
5: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
4: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
6: Нарвастронг.

0: Формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
1: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу-сервис.
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭСа либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
1: Улицы мира. На радио «Мелодия».
5: Улица Паса. В Испании существует пословица: «Кто ни разу не прошел по улице Паса, тот никогда не женится». Сейчас это высказывание о старинной мадридской улочке воспринимается просто как шутливая примета. Но на самом деле, раньше в нем было намного больше логики и здравого смысла. Когда-то именно на улице Паса располагался мадридский викариат, в который местные жители приходили, чтобы получить благословение на свадьбу. Так что действительно, человек, ни разу не посетивший Паса, вряд ли мог рассчитывать на семейную жизнь. Начинается улица на площади Пуэрта-Серада. Когда-то на месте этой площади была городская стена и ворота, которые назывались Пуэрта-де-ля-Кулебра – «Змеиные врата», в честь изображенного на них дракона. Эти ворота практически все время были закрыты, поэтому в народе их стали называть «Пуэрта-Серада» — «Закрытые врата». Это имя за ними закрепилось и в будущем перешло к площади. На площади расположен епископский дворец, с которым связан обычай, давший имя улице Паса. Слово «паса» с испанского языка переводится как «изюм». По традиции, через дверь епископского дворца бедным раздавали горстки изюма, а из окна – булочки, которые назывались панесио. Кстати, параллельно с улицей Паса расположена улочка, названная как раз в честь этих булок – панесио. Упирается улица Паса еще в одну площадь – Пласа дель Конде де Барахас, хорошо знакомую любителям искусства. Каждое воскресенье здесь с самого утра собираются художники, устраивают уличные выставки и рисуют на свежем воздухе.
1: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Минималку в Латвии повысят на 40 евро вместо 55. Далее об этом и других событиях более подробно. Минимальную зарплату в Латвии в следующем году планируют повысить на 40 евро вместо 55, которые предусматривает действующая формула расчета. Работодатели опасаются роста расходов. Профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум. Размер минимальной зарплаты пересматривают ежегодно. Согласно установленной формуле, она должна составлять 46% от средней зарплаты в стране. При таком расчете в следующем году минимальная зарплата должна была бы достигнуть 835 евро. Минимальная зарплата в стране связано с ростом средней зарплаты. Если средняя зарплата увеличивается, логично, что должна расти и минимальная. Именно поэтому была введена эта формула. Пока речь идет о 46% от средней зарплаты за предыдущий год, но предполагалось, что эту долю можно будет постепенно повышать, пояснил директор Департамента политики и рынка труда Министерства благосостояния Имант Липскис. Ранее утвержденный правительством график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов Марис Кучинскис и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами. Кучинскис подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию. Работодатели также обращают внимание на последствия для бюджетов государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Битте, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор. Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда, пояснил Битте. Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Профсоюзы предлагают компромисс – одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом и следующем году предусмотрен на уровне 570 евро. По мнению председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилса Балдзенса, увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с самыми низкими доходами. Эти 835 евро – довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выиграют и остальные категории работников. Условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц, отметил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов. Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение. Однако изменения будут касаться не следующего, а последующего года. В ближайшие дни погоду в Латвии будет определять циклон. В основном будет пасмурно, почти каждый день вероятен дождь. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями, местами дымка и туман. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! Это Радио Мелодия. У микрофона Олег Пекка. Как всегда, спешу к вам с какими-то новостями, невероятными историями. Ну, когда мы вот спешим, торопимся, бежим на работу, как правило, конечно, рабочий день начинается с чашки кофе. Во всяком случае, у меня. Кто-то сейчас, наверное, с чашечкой кофе или сидит за столом, или уже, может быть, несется по улицам, взяв кофе на вынос в какой-нибудь ближайшей кофейне. А может, этот стаканчик кофе стоит у вас в подстаканнике вашей машины. Так вот, держите за него крепче, потому что утренняя чашка кофе медленно, но верно превращается в предмет роскоши.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, об этом предупредил генеральный директор британской сети кофеен «Коста Кофе» Филипп Шайле. Обычно, говорит он, цены на кофе резко взлетают, а потом также резко падают. Но в последние месяцы этого не происходит. Зерно остается дорогим. И Коста приходится покупать его втридорого, как раз тогда, когда компания пытается поправить свои дела. Газета The Telegraph посчитала, что латте в Коста сейчас стоит 4 фунта 40 пенсов. Ну, это у них в Британии. Замечу, что там же, вот в Британии, 5 лет назад, такой же абсолютно латте стоил 2,90. Вот стоимость его взлетела более чем на 50% за 5 лет. Почему так? Главный герой этой истории – погода. Бразилия, крупнейший производитель кофе в мире, пострадала от засухи. Запасы арабики упали до самого низкого уровня за 26 лет. Потом, в конце августа, там прошли сильные ливни. Они задержали сбор урожая, испортили его качество. В том же августе в Колумбии случилось землетрясение, которое нарушило работу главного порта страны Буэнавентуры, и вывоз колумбийского кофе почти остановился. И вот теперь представьте, где-то на другом конце земли дрогнула вот эта самая земля, а у нас в Риге подорожал капучино. Мир в самом деле очень маленький, он умещается в одной чашке кофе. В Коста прямо так и говорят, изменение климата может со временем повлиять и на количество, и на качество зерна. И вот знаете, о чем я подумал? Кофе, когда был дешевым, мы его почти не замечали. Пили на ходу, за рулем, между двумя звонками, иногда даже не помня вкуса. А ведь на самом деле мы платим не за напиток. Мы платим за паузу, за вот эти волшебные 10 минут, когда весь мир подождет. И может быть, раз уж эта пауза дорожает, стоит наконец-то научиться ею пользоваться. Не проглатывать кофе, даже не ощущая его вкуса, а проживать, смаковать. Кофе теперь как разговор с близким человеком. Если торопиться, ничего не почувствуешь. Поэтому сегодня утром, а может быть и завтра, попробуйте одну вещь. Выпейте свой кофе очень медленно. Вот эти 5 минут без телефона, без новостей, просто кофе и вы. А если хочется настоящей роскоши, сварите его дома и пригласите кого-нибудь на чашку. Самое дорогое в кофе это всегда было бесплатным. Хорошая компания. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы всегда бодрим без кофеина. И, кстати, цена у нас не меняется уже много лет. Бесплатно.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Накануне вечером в латвийской столице шел дождь. Что неудивительно, в Латвии правит бал очередной циклон. Однако сегодня, в понедельник 12-го, утром и днем преимущественно без осадков. При этом с утра местами образовалась дымка и туман при температуре от 6 до 10 градусов. И на этом о погоде пока все. Что касается трафика, он активный, как у нас говорят, рабочий. И сейчас на мониторе уже 6 баллов. Кстати, на следующей неделе у школьников начинаются каникулы, и картина трафика по утрам будет иной. Однако на этой неделе все прелести утреннего и вечернего часа пик предстоит водителям ощутить по полной программе. Продолжим. В городе порядка 50 заторов, суммарной протяженностью 28 километров, средняя скорость движения 22 километра в час. В пробочных лидерах Даугавгривас, участок Лелербас-Калнцема, Густава-Земгала-Гатва перед Бриеба со стороны восточной магистрали, а также район перекрестка Круспилс и Гранита, где заторы со всех сторон. В ближайшие полчаса загруженность дорог прибавит еще как минимум балл. Движение остается сложным, будем внимательны и соблюдаем дистанцию. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем безопасных дорог и удачного понедельника.
2: В завершении выпуска полезная инфу от Валентина Юсина.
3: Всем привет. Дорога между Пеньками и Скулты в сторону Риги в кармане. Напротив заправки Кол стоит полиция. Будьте осторожней.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нервостронг?
8: Нет, я пью новинку. Нервостронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
7: Магний для нервов?
8: Да, Нервостронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
7: О, звучит здорово, я тоже куплю.
9: Нервостронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
10: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билишо Сервис».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Есть вопросы, которые особенно интересно обсуждать за чашкой чая. Например, сколько лет вы хотели бы прожить? 100? 120? Или прежде чем ответить, хочется уточнить, а как я буду себя чувствовать и придется ли мне все это время ходить на работу? Мы привыкли слышать, что медицина продлевает жизнь, ученые изучают старение, а значит, однажды 100 лет станут вполне обычным таким возрастом, может быть, даже возрастом выхода на пенсию. Но есть ли у человеческой жизни верхняя граница, рубеж, за которым уже успехи науки бессильны? Своим взглядом на этот вопрос поделился академик Сергей Лукьянов и расскажет нам об этом Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Предельный возраст для людей остается на уровне 122-125 лет. Дальше него за последнюю тысячу лет человечество не продвинулось. Все равно мы упираемся в пределы. Выше 122-125 лет продвинуться никому не удавалось. Ни тысячу лет назад, ни сегодня. Предельный возраст все тот же, сказал Лукьянов. Ученый отметил, что в основе старения живых организмов лежит программа, срок реализации которой отличается от вида к виду. Она уничтожает особь в том числе для того, чтобы она не отбирала ресурсы у следующих поколений, а также до развития в организме определенных системных заболеваний.
1: 125 лет. Но представьте себе, сколько всего можно успеть. Несколько раз сменить профессию, выучить итальянский, наконец-то разобрать свои семейные фотографии. Ну, хотя с фотографиями я бы не был так уверен. Но, к слову, абсолютный в таких разговорах хочется относиться осторожно. Возраст, которого пока еще никто достоверно не превысил, и окончательный предел человеческих возможностей – это все-таки разные вещи. Объяснение старения как программы, освобождающей место следующим поколениям, не стоит принимать за единственный ответ на этот сложный, научный, я бы даже сказал, философский вопрос. А для нас с вами здесь, пожалуй, интереснее другое. Когда мы мечтаем о долгой жизни, что именно мы представляем? Просто еще несколько десятилетий в календаре? Или возможность самостоятельно выйти из дома, встретиться с друзьями, отправиться в путешествие, услышать любимую песню и вспомнить, как когда-то под нее танцевали? Хочется ведь сохранить и любопытство, чтобы новая книга радовала, чужая история удивляла. Поэтому вопрос «Сколько лет?» всегда тянет за собой второй. Чем эти годы будут наполнены? Вы слушаете радио «Мелодия», ну а сейчас музыка, возможно, та самая, под которую захочется танцевать.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Rimi, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: жаль.
1: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пеков. Знаете, знакомое ощущение. Вот начинается рабочая неделя, мы без сил. Всю неделю без сил, заканчивается рабочая неделя, и сил уже хватает только, чтобы добраться до дивана. Немножко разбираемся с домашними делами, и вот уже снова пора на работу. Отдых вроде бы был, но вы с ним почему-то не встретились. Может, выходные такие слишком короткие? Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова считает, что для полноценного восстановления человеку нужны 3 дня. Звучит как предложение, которое многие готовы поддержать еще до знакомства с аргументами. Подробности у Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова рассказала, сколько времени нужно человеку, чтобы восстановиться после рабочей недели. «Настоящая биохимическая перезагрузка требует 72 часов», – заверила Самойлова. Врач добавила, что 2 выходных достаточно только для психологической разгрузки, а не для физиологического восстановления. По ее словам, только на 2-й-3-й день отдыха сон нормализуется, а системное воспаление начинает снижаться. Самойлова отметила, что, по ее мнению, идеальная рабочая неделя должна состоять не из 5, а из 4 рабочих дней и 3 выходных. Если человек не может позволить себе отдыхать 3 дня, врач призвал проводить хотя бы 1 из 2 выходных в информационной тишине. Ранее Самойлова предупредила, что работы с ночным и сменным графиком сбивают циркадные ритмы. В темное время суток тело должно заниматься репарацией ДНК, синтезом белков и очисткой мозга через лимфатическую систему, объяснила врач.
1: Да, спасибо, Виталий. Я сейчас думаю, кто-то уже мысленно пересылает эту новость своему начальнику. Причем без комментария, просто вот ознакомьтесь, для сведения, вот чего нам медицина советует. Хотя ровно 72 часа – это цифра, к которой стоит относиться осторожно. Мы ведь устаем по-разному. Один всю неделю не досыпал, другой работал по ночам, третий провел 5 дней в таком напряжении, что и дома продолжает вести мысленные переговоры. Короче говоря, одного срока восстановления для всех здесь ждать сложно, трудно. Но сама мысль о том, что отдых требует времени, очень понятна. Особенно, когда выходные превращаются во 2-ю рабочую неделю, только сокращенную. Вместо совещания – поход по магазинам, вместо отчета – уборка, вместо срочного письма – сообщение «Ты же сегодня свободен, помоги, пожалуйста». И мы помогаем, а потом удивляемся, почему свободный день оказался таким утомительным. Нравится мне идея хоть ненадолго устраивать информационную тишину. Не проверять каждые 10 минут, что произошло в мире, кто написал в общий чат и почему телефон опять решил, что ему срочно нужно ваше внимание. 3-й выходной, конечно, многим пришелся бы по душе. Но пока он не появился в календаре, можно попробовать защитить хотя бы небольшую часть имеющегося отдыха. Оставить время для прогулки, музыки, разговора, который никуда не торопится. Вы слушаете радио «Мелодия», и сейчас у нас, я думаю, есть несколько минут для хорошей музыки мирового класса.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну что, вот начало рабочей недели, каким сложится этот первый рабочий день, какие могут быть подводные камни, препятствия, что нужно нам преодолеть, причем нам, каждому знаку зодиака свое, а вот сейчас об этом мы и поговорим в нашем традиционном астрологическом прогнозе.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Отложенный личный разговор наконец-то состоится и станет понятнее, чего каждый из вас ждет от отношений. И быстрая проверка подготовленного поможет заметить неточность до отправки. Телец. Поступит предложение, для которого пригодится ваш прежний опыт. Знакомая работа заинтересует в новых условиях. До согласия оценить, сколько времени сможете уделить ей на самом деле. Энтузиазм не отменяет других обязательств. Близнецы. Несколько связанных дел получится завершить подряд. Вы быстро поймете, что необходимо сделать первым. А совет такой: сначала получите ответ, от которого зависит остальное. Тогда не придется переделывать уже готовое. Дорогие раки, предложение встретиться получит теплый отклик, в отношениях станет больше инициативы с обеих сторон. А привычные обязанности сегодня выполняйте знакомым способом. Сегодня нет нужды усложнять то, что и так хорошо получается. Лев, на решение, которое оказалось выгодным, потребует более подробного расчета. Спешить с согласием пока не стоит. Ну а прежде чем браться за новое занятие, оцените, сколько времени на него потребуется в ближайшие недели. Дева, обсуждение общего дела затянулось, но ваша инициатива поможет, наконец, приступить к работе. Сразу договоритесь, кто продолжит начатое вами, тогда другие участники тоже смогут подготовиться. Весы. Полезные сведения неожиданно найдутся у знакомого, с которым вы обычно обсуждаете совсем другое. Расспросите о личном опыте собеседника, его обстоятельства могут отличаться от ваших, даже если задача похожа. Скорпион. Удастся глубже.

0: Обратите внимание на повседневное использование. Неудобная вещь быстро перестанет радовать, даже если красиво выглядит. Водолей. Прямой разговор прояснит денежную договоренность. После него будет легче решить, продолжить ли сотрудничество. Уточните сумму, состав работы и дату расчета. Рыбы. Небольшая перестановка дел в расписании сделает работу удобнее. Вы заметите, когда справляетесь с ней быстрее. Попробуйте этот новый порядок уже сегодня. Сложное занятие лучше поставить на время, когда вас меньше отвлекают.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Внимательно следим за трафиком. В латвийской столице продолжается час пик. Дороги прилично загружены транспортом, практически 7 баллов на мониторе и 56 заторов. Среди них выделяются несколько самых сложных направлений и участков. На Латгале сразу 2 затора, превышающих 10 минут. Перед Вишкой и перед Южным мостом. Плотно со всех сторон, особенно в направлении моста Славу, на перекрестке Круспилс и Гранита. Классика на Густава Замгалагатва перед Бриевас в направлении порта. В Пардаугаве большая 20-минутная пробка на Даугавгривас. Примерно столько же можно оставить на участке Лелорбас-Калнцема. И вновь появились пробки на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и Валтлаучи. Сегодня

0: Понедельник, возможно, где-то начались новые дорожные работы. Сообщайте в Автомонитор обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Для тех, кто только собирается выехать на рижские дороги, сообщим. По погоде все нормально, утром и днем без существенных осадков, от 8 до 10 градусов. Местами, особенно за городом и в низинах, образовались дымка и туман. Будем внимательны. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и безопасного движения.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
3: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
7: Чешир. Чеширский сыр, или просто чешир, считается самым древним английским сыром. Упоминание о нем можно найти еще в книге «Судного дня короля Вильгельма Завоевателя», написанной в начале второго тысячелетия. Особую же популярность он приобрел на рубеже 18 и 19 веков. Тогда по продажам в Англии он занимал примерно то же место, что и пармезан в Италии. Чеширский сыр делается из молока скота, который пасется на соленых болотистых почвах. Именно высокое содержание соли замедляет процесс его вызревания и придает ему рыхлую структуру. Считается, что с возрастом его вкус становится ярче. В зависимости от длительности созревания он может быть как насыщенным свежим, так и суховатым, но неизменно соленым, пикантным, с легкими фруктовыми нотками. Также его могут зажарить на гриле или запечь. Этот сыр хорошо плавится. Кроме того, нередко чешир добавляют в супы и салаты и подают с бокалом английского эля.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 2/3 водителей в Латвии признаются в агрессивной езде. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 66% водителей признают, что хотя бы иногда позволяют себе агрессивную манеру вождения. При этом 6% опрошенных делают это часто, 60% лишь изредка. Это подтвердили результаты опроса об ответственном вождении, проведенного исследовательским центром Норстат совместно со школой безопасного вождения. Как показало исследование, мужчины значительно чаще женщин признаются в агрессивном поведении за рулем. Среди водителей мужчин такой опыт есть у 73%. Тогда как среди женщин у 57%. Наиболее склонными к агрессивной езде оказались вовсе не начинающие водители. Чаще всего о подобном поведении сообщали автомобилисты в возрасте от 30 до 39 лет. 80% представителей этой группы признались, что хотя бы иногда водят агрессивно. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет этот показатель составляет 70%. А вот среди молодых автомобилистов от 18 до 29 лет, как и среди водителей от 50 до 59 лет, доля признавшихся в агрессивной езде оказалась одинаковой – 66%. Опрос проводился в сентябре 2026 года. В начале этой недели в Латвии ожидается переменчивая погода, но ближе к выходным солнце будет выглядывать чаще, станет суше, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В понедельник погоду в Латвии будет определять циклон, во вторник – область высокого давления, а в среду с запада приблизится новый циклон. Ветер немного стихнет, поэтому в начале недели на большей части территории страны усилится туман, однако уже в середине недели ветер вновь усилится. В понедельник и вторник будет преимущественно облачно, прояснения ожидаются лишь временами. Прогнозируется кратковременный дождь, максимальная температура днем составит от 8 до 13 градусов тепла. В среду небо также преимущественно будет облачным, ночью и утром местами еще будет сгущаться туман. Однако по мере приближения нового циклона с запада ветер постепенно усилится. К концу рабочей недели дожди прекратятся. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия», в студии Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. У нас сегодня понедельник, 12 октября, уже середина осени, вдумайтесь. Ну вот начинается новая неделя, чтобы она стартовала с хорошим настроением. Давайте по традиции заглянем в наш календарь и посмотрим, чем этот день запомнился историей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1492 год. На рассвете матрос с каравеллы «Пинта» закричал «Земля!». Экспедиция Христофора Колумба после двух с лишним месяцев плавания достигла небольшого острова в Багамском архипелаге. Колумб был уверен, что добрался до Индии, поэтому местных жителей назвал индейцами. Это название живет до сих пор. До конца жизни он так и не признал, что открыл новый континент. Ну а сегодня в Испании национальный праздник – День испанского мира. 1810 год. В Мюнхене баварский кронпринц Людвиг женился на принцессе Терезе. На свадьбу пригласили всех горожан, устроили на лугу городских ворот скачки, а праздник так понравился, что решили его повторить на следующий год. А потом еще раз и еще. Вот так и родился Октоберфест. А луг этот до сих пор называется Терезиен Визе – луг Терезы. Вот так бывает, принцесса вышла замуж, а праздник с пивом и сосисками достался всему миру. 1999 год. В ООН символически объявили этот день днем 6-миллиардного жителя Земли. Официальным 6-миллиардным человеком считается мальчик, родившийся в тот день в Сараеве. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан лично приехал поздравить его семью. Прошло с тех пор меньше 3 десятилетий, а уже нас больше 8 миллиардов. Представляете, 8 миллиардов человек, и при этом каждый из нас иногда чувствует себя одиноким в понедельник утром. Так что давайте сегодня просто кому-нибудь позвоним или улыбнемся соседу в пробке. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. 1935 год. Лучано Паваротти. Великий итальянский тенор. Голос, который знают даже те, кто никогда не был в опере. Его «Nessun Dorma» на концерте трех теноров во время чемпионата мира по футболу в 1990 году сделала оперу хитом стадионов. Он пел с Бочелли, со Стингом, с Брайаном Адамсом и с группой U2. Сегодня Паваротти исполнился бы 91 год. Удивительное совпадение. В один день и в один год с Паваротти родился один из величайших голосов американского соула Сэм Мур. Дуэт «Сэм и Дэйв» и их песня «Soul Man», которую потом сделали еще раз знаменитые «Братья Блюз». Сэма Мура не стало в январе прошлого года, ему было 89 лет. В 1962-м родился Крис Ботти, американский трубач, который сделал джаз мягким, элегантным, понятным. Долгое время играл в группе Стинга, а потом стал одним из самых продаваемых инструментальных исполнителей мира. Музыка его идеально звучит вечером с бокалом вина. Сегодня ему 64 года. Ну и, наконец, Хью Джекман, 1968 год. Австралийский актер, которого знают все, конечно, как Росомаху из «Людей Икс». Но мало кто помнит, что начинал он в мюзиклах, спел Жана Вальжана в «Отверженных», импресариума Барнаума в «Величайшем шоумене», Росомаха, который поет, это же наш человек. Сегодня ему исполняется 58. Всем хорошей недели, и пусть каждый понедельник начинается так же, как у Колумба, с радостного крика «Земля!».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пек. Можно ли за десятилетия изменить свою жизнь, если почти вся она проходит за тюремными стенами? И как понять, что человек действительно изменился, когда цена такой ошибки – чужая безопасность? В Великобритании вновь будут рассматривать вопрос об освобождении Чарльза Бронсона, заключенного, чье имя давно стало известно за пределами страны. Любители кино, возможно, помнят фильм «Бронсон», где его сыграл этого персонажа Том Харди. За экранным образом стоит реальная история насилия, долгого заключения и людей, пострадавших от его действий. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Самый опасный заключенный Великобритании Чарльз Бронсон получил шанс выйти на свободу. Об этом сообщает издание Daily Star. Согласно данным, 9 октября комиссия по УДО подтвердила, что в ноябре 73-летний Бронсон в очередной раз сможет попытаться добиться освобождения. Слушания по его делу назначены на 2 дня. Впервые Бронсон получит возможность лично изложить аргументы в пользу освобождения. Прежде комиссия изучала его дело только по письменным материалам. Бронсон намерен добиваться смягчения условий содержания. Уже 37 лет он почти без перерывов находится в одиночной камере, и ему разрешена лишь одночасовая прогулка в сутки. Адвокат заключенного настаивает, что его подзащитный перевоспитался и готов порваться с прежним образом жизни. При этом сам Бронсон относится к перспективе выхода на свободу со скепсисом. Настоящее имя Бронсона – Чарльз Артур Сальвадор. Он родился в 1952 году. Впервые попал за решетку в 1974 году за вооруженное ограбление почтового отделения. Изначальный 7-летний срок продлевали неоднократно из-за нападений на сокамерников и работников колоний. За время заключения Сальвадор 10 раз брал заложников в тюремных стенах, а его жертвами стали 20 тюремщиков.
1: В таких историях легко попасть под обаяние необычной биографии. Громкое прозвище, известный фильм «Десятилетия в одиночной камере» – все это привлекает внимание. А вот люди, которых он брал в заложники, которым угрожал, почему-то остаются на заднем плане. Хотя для них эта история была вполне реальным испытанием. Поэтому вопрос об освобождении нельзя решить одним сочувствием к пожилому человеку. Возраст сам по себе еще не доказывает, что опасность миновала. И обещание начать новую жизнь должно подкрепляться чем-то более убедительным, чем словами. Но есть и другая сторона. Если мы допускаем, что человек способен измениться, должна ведь существовать возможность это изменение оценить. Иначе все разговоры об исправлении теряют смысл. Каким бы ты ни стал, решение о тебе уже принято навсегда. Наверное, именно поэтому со стороны так трудно вынести уверенный вердикт. Мы видим только несколько абзацев новости. Комиссии предстоит изучить поведение человека, заключение специалистов, обстоятельства его возможной жизни на свободе. За дверью тюрьмы ведь должен быть какой-то план, где жить, на что жить, кто поможет освоиться. После стольких лет даже самые обычные вещи могут стать непривычными. Самостоятельно решить, куда пойти, самостоятельно купить продукты, провести день, который никто не расписал за тебя. Но главный вопрос остается серьезным. Можно ли дать человеку начать жизнь заново и при этом обеспечить безопасность окружающих? Вы слушаете радио «Мелодия», а мы продолжим наш эфир музыкой мирового класса.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Вы слушаете радио «Мелодия», микрофона Олег Пек. Вот бывает, присел человек, смотрит в окно, ничего не делает. И сразу находится внутренний голос. А посуду ты помыл? А на сообщение ответил? А вообще, ты собираешься сегодня быть полезным? Мы так привыкли оценивать день по количеству выполненных дел, что даже отдых иногда хочется оправдать. Прилег, потому что потом буду лучше работать. Гуляю, потому что это полезно. Просто так сидеть уже как-то неловко. Но оказывается, короткая пауза может пойти нам на пользу. Почему мозгу иногда стоит сбавить обороты, рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина. И с ее выводами ознакомился Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Непродолжительные перерывы в работе и временный отказ от активной деятельности способны положительно влиять на самочувствие человека. Мозгу не нужно работать на максимальных оборотах весь день. Когда мы переключаемся с постоянного решения задач и контроля на более свободный режим, у психики появляется возможность переработать накопившуюся за день информацию, восстановить внимание и снизить уровень напряжения, сказала она. По словам специалиста, небольшие паузы позволяют организму восстановить силы. Иногда именно во время расслабления человеку удается найти решение проблемы, с которой он не мог справиться в состоянии постоянного напряжения. При этом Крашкина подчеркнула, что полноценный отдых важно отличать от прокрастинации. В первом случае после перерыва человек чувствует облегчение и прилив энергии. Во втором он сознательно откладывает выполнение необходимых дел, несмотря на понимание их важности.
8: Я думаю, заголовок этой новости «Психотерапевт разрешила лениться» многие захотят сохранить. На всякий случай. Чтобы при необходимости предъявить домашним вместе с выражением лица. «Я бы с удовольствием занялся делами, но вы же слышали, что говорит специалист». Правда, речь все-таки идет о небольших передышках. Бессрочный отпуск от мытья посуды нам пока никто не выписал. Но как же трудно иногда спокойно отдохнуть. Только устроился в кресле, уже вспоминаешь недоделанное. Взял чашку чая в руки, а заодно открыл почту. Решил немного полежать, и уже через минуту изучаешь телефон с такой сосредоточенностью, словно принимаешь экзамен у интернета. А ведь пауза может быть совсем простой. Посмотреть, как ветер шевелит ветки, послушать одну песню, целиком, кстати, заметьте, выпить чай, пока он еще горячий, без обязательного параллельного занятия. Наверняка у каждого бывало. Долго мучаешься над какой-нибудь задачей, потом идешь прогуляться или принимаешь душ, и вдруг появляется мысль, которой так не хватало. Очень обидно для рабочего стола, конечно. Столько времени за ним провела, решилось все по дороге за хлебом. Еще мне кажется полезным замечать, как мы себя чувствуем после перерыва. Стало чуть легче, появилась готовность вернуться к делам. Хорошо. А если все время откладываешь одно и то же, тревожишься, не отдыхаешь, вот давайте сначала тогда разберемся, что же именно мешает нам начать это дело. Пауза здесь не всегда решает вопрос. Вы слушаете радио «Мелодия», но и давайте отвлечемся на хорошую песню, а другие дела буквально пару минут подождут.
7: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», Олег Пеков в студии. Все 3 часа для вас работал. Ну и, конечно, перед тем, как уйти на небольшой перерыв до 16 часов, поговорим немного о кино. Знаете, в североамериканских кинотеатрах сейчас занятная ситуация. Зрители валят толпами на ужасник с Джессикой Честейн, выходят немножечко недовольными, но касса пока выглядит вполне бодро. А вот новый фильм, очередной про Facebook, стартовал тихо. Видимо, за историей о неприятности в интернете люди охотнее платят своим вниманием, чем деньгами.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Как сообщает Hollywood Reporter, фильм «Other Mommy», название которого можно перевести как «Другая мама», претендует на первое место в прокате. Предварительные вот данные о сборах за первый уикенд – около 28 миллионов. И старт оказался гораздо сильнее ожиданий студии Universal. Она рассчитывала на 20 миллионов. Напомню, что примерно столько же составляет вот 20 миллионов бюджет фильма. Правда, конечно, сборы не отправляются целиком создателям. Там половину денежек забирают кинотеатры. Отдельно еще надо оплатить рекламу. Поэтому говорить о прибыльности еще рано. Но, смотрите, привлечь зрителей на первые сеансы картине удалось. Режиссер Роб Сэвидж снял такую, знаете, хоррор-историю о зловещем существе, которое появляется в шкафу маленькой девочки. Это существо играет Джессика Честейн. Обычно имя этой оскароносной актрисы на афише обещает приятную встречу, здесь все ровно наоборот. Дело в том, что это жуткое существо является двойником ее мамы. Вот разобраться, где, значит, зловещая эта сущность, а где родная мама, окажется совсем непросто. Проблема оказалась в том, что опрошенные зрители поставили этому фильму достаточно низкие оценки. Говорят, что такие низкие оценки в последний раз получал «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы. И вот получается, что реклама привела публику в зал, а вот порекомендовать фильм друзьям, скорее всего, они не станут. И поэтому следующие выходные могут, ну, оказаться не такими уж очень успешными для этого фильма. Вторая заметная премьера этого уикенда – фильм «Социальная расплата». Это новая история Аарона Соркина о Фейсбуке. Она идет к стартовым сборам примерно вот $6 миллионов, а бюджет у нее 30 миллионов. В общем, достаточно нехорошая ситуация. В центре сюжета сотрудница Facebook, которую играет Майки Мэдисон, помните ее в фильме «Анора». Вместе с журналистом в исполнении Джереми Аллен Уайт она пытается раскрыть тревожные факты о работе компании. Ну, о том, в общем, как подсаживает Facebook на свою социальную ленту вот этими алгоритмами. Марка Цукерберга в этой картине играет Джереми Стронг. Я напомню, что Соркин когда-то получил премию «Оскар» за сценарий «Социальные сети», а теперь он сам занял режиссерское кресло,

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Непростым получился утренний заезд на трудовые места в понедельник, 12 октября. Ближе к 9 часам трафик добрался до отметки 7 баллов. Однако за минувший час пробки и заторы уменьшились, и вот только что 4 балла вернулись на монитор. Но это в среднем по городу, а проблемные места еще остаются. Мы же обратимся к инфо от активных водителей. Все они постоянные участники акции «Пилоты Микс-Медиа-группы». И хотя в данный момент акция не проводится, все, что заслуживает внимания на дорожную тему, в их сообщениях и репортажах. Инструктор по вождению Алексей Счастливчик рассказывает.
2: Утро доброе, дорожная информация. Как ехать с Краста на Лачпельше, подниматься наверх. Дорога перекрыта, пожарная машинка поперек стоит, там машину развернула. Ищите объездные пути через центр. Всем удачи на дорогах.
1: Добавлю, что это инфо было на 9.20. Еще одно сообщение получили от водителя такси Александра Рязанова. В 9.15 он посетовал на работу светофора в центре города. Пишет: застрял на Дзырного перед ЧЭКа. Это просто ужас. Нужно как-то подкорректировать работу светофора. Движения под Дзырного нет, машины просто стоят, не двигаясь. Еще одно сообщение прилетело в 9.25 от Алексея Николаева. Мы его послушаем в завершении выпуска. На этом о трафике пока все.

0: Все, меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего дня и безопасного движения.
1: Всем доброе утро, Алексей, дорожная информация. Квестура проспект уже на своем обычном месте, работает фоторадар, так что будьте внимательны, не торопитесь и всем хорошего дня.
2: Мегаполисы мира на радио Мелодия. Будапешт. Кому-то он нравится, кому-то нет, но Будапешт совершенно точно не оставляет равнодушным. Это единственная европейская столица-курорт. В этом горячем городе самое большое количество термальных источников из всех городов мира. Здесь живет 20% населения всей Венгрии, а по утрам в воздухе витает запах свежей выпечки, доносящийся из многочисленных пекарен, где с каждым посетителем здороваются как со старым знакомым. Венгрия во многом похожа на Россию. Иные районы Будапешта можно запросто перепутать с каким-нибудь условным Алтуфьево. А местные собачники также далеко не всегда убирают за своими питомцами. В то же время здесь чувствуется влияние Европы. Например, в супермаркетах персонал всегда здоровается с приходящими покупателями. Для горожан совершенно нормально, если незнакомый мужчина придержит для женщины дверь в магазине или подаст руку при выходе из троллейбуса. А автомобилисты всегда пропускают пешеходов на зебре. В Будапеште живет около 2 миллионов человек. Это город, в котором постоянно светит солнце и в целом довольно теплый климат. Поэтому, как типичные жители южных теплых стран, венгры никуда не спешат, могут что-нибудь ненароком потерять, а простой и доступный круглосуточный сервис здесь кажется чем-то нереальным. Поэтому здесь никто даже не пытается успеть сделать 5 дел за один день. Все расслаблены и безмятежны. Основу досуга местных жителей составляют способствующие еще большему расслаблению купальни, неторопливые прогулки и местная особенность – руинные пабы. Так называемые «руинки» — невероятное место. Они возникли после Второй мировой войны, когда жители города начали собираться в разрушенных бомбами домах. Здания, конечно, все давно восстановили, но горожане уже так привыкли, что до сих пор встречаются в помещениях, где много странных предметов и хаоса. Люди приходят в руин-пабы, чтобы поговорить, выпить и потанцевать. Здесь можно увидеть вещи, будто принесенные с мусорной свалки, тележки и ванны, необычные арт-объекты. В заведениях нет правил, дресс-кода и пафоса. Таковы почти все ночные клубы Будапешта. В пятницу и субботу тусовки там не утихают до самого рассвета. Самый спокойный день — воскресенье. Горожане отсыпаются. Некоторые бары не работают. Летом по выходным власти закрывают для транспорта мост Свободы, и местные устраивают прямо на проезжей части пикники и концерты, занимаются йогой или просто приходят проводить закат. Будапешт в несколько раз меньше многих мегаполисов, например, таких как Москва. Зато здесь гармонично разместилось несколько уединенных парков, туристические достопримечательности и вполне современные бизнес-кварталы с оживленными торговыми центрами. Все это в сочетании с теплым климатом, солнечной погодой, полезными термальными источниками и приятным неагрессивным населением способно перечеркнуть все недостатки Будапешта и сделать его одним из самых привлекательных мегаполисов мира. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. 6-й год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на 2-м месте Максима, на 3-м Лидл. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 13 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 мг для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатели. Филиал УАБ «Теба Балтикс» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Йосемити.
1: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicyms ABC.
6: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбаракс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбаракс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду, сказал премьер. Кулбаракс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести. 15 октября этого года в Инчуканском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчуканского подземного газохранилища возможно кратковременное ограничение движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. Connexus Baltic Grid призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 13 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети Билеты Сервис.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Ходить на ходулях люди умеют с глубокой древности. Только если сегодня этот вид передвижения используется в цирковых и театральных представлениях, то раньше ходули использовали исключительно в быту. С их помощью переходили вброд реки, загаженные нечистотами улицы средневековых городов и, бывало, отправлялись в дальние странствия. В конце 19 века во французском городке Аркашоне жил скромный пекарь Сильвен Дурнон. Места эти всегда были болотистыми, поэтому он, как и все местное население, с детства умел ходить на ходулях. Дело это он очень любил, а еще всегда мечтал попутешествовать. И вот в 34 года он, наконец, собрался с духом и решил отправиться на Всемирную выставку в Париж. А чтобы путешествие было вдвойне приятным, совместил его с хождением на ходулях. Авантюра удалась. В 1889 году Сильвен Дурнон поразил столичную публику тем, что взобрался на ходулях на Эйфелеву башню. Едва вернувшись домой, неутомимый путешественник начал обдумывать новый поход. На этот раз он решил пройти ни много ни мало 3000 километров до Москвы, где как раз намечалась французская промышленно-художественная выставка.
2: «Если проходить в день по 50 километров, то за пару месяцев вполне можно дойти», – размышлял Дурнон и стал готовиться к путешествию.
1: Сделал паспорт, нашел спонсора и 12 марта 1891 года отправился в путь. С собой он взял сумку с бельем, карты и, на всякий случай, револьвер. Расчеты путешественника оказались правильными. Шагая по 50-60 километров в день, Сильвен уже к маю добрался до российской границы. Там его уже ждали. В Каунасе путешественника торжественно встретили офицеры. В Минске приветствовали простые горожане. А 10 мая Дурнон устроил фурор в Москве, где местные жители выбегали на улицы, чтобы поглазеть на диковинку. Ну и, конечно, длинноногий француз стал одним из главных событий международной выставки. Все путешествие заняло у ходулиста-энтузиаста 58 дней. После Москвы Дурнон посетил столицу империи Петербург, после чего поездом отправился на родину. Год спустя во Франции вышла книжка Сильвена Дурнона под названием «За 58 дней на ходулях из Парижа в Москву», а сам путешественник вновь надел белый колпак пекаря и вернулся к любимому делу.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
3: Гигабит, интернет.
4: Гигабит, интернет.
3: Мы топ-3 телеком. Подключай Балтиком. Подключай Балтиком. Подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком.
5: Севенбет. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз. Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 13 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря. Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети Билишу Сервис.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Китайский нефрит.
2: Нефрит для Китая все равно, что, например, изумруды для Колумбии. Практически национальное достояние. С древних времен этот камень считался в Поднебесной особенно ценным, редким и дорогим. Древние китайцы говорили: «Золото имеет цену, нефрит бесценен». И это не только потому, что в самом Китае его практически не добывали, а потому еще, что этому камню приписывались определенные магические свойства. Китайские философы считали, что нефрит воплощает 5 достоинств человеческой души – милосердие, справедливость, мудрость, честность и мужество. Именно поэтому с ним связано множество китайских пословиц и поговорок, описывающих моральные качества человека. Одна из них – «Неотполированный нефрит не сверкает». Несмотря на совсем небольшое количество месторождений нефрита, этот камень был популярен в Китае еще 7-8 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют данные археологов. В разные времена из нефрита изготавливали оружие, орнаменты, ритуальные принадлежности, сосуды и предметы быта. Китайцы считают нефрит своим национальным камнем и в наше время. Кроме того, до сих пор распространено поверье, что изделия из нефрита приносят в дом благополучие. Обширная и разнообразная история китайского нефрита предлагает бескрайний мир для коллекционеров. Широкое хождение в их среде имеют нефритовые изделия династии Мин и Цин. Такие вещи имеют высокую цену, а некоторые – и музейную ценность.
0: «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
3: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭСА либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственный бюджет на следующий год желательно принять в конце января, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он отметил, что для реализации необходимых реформ к процессу разработки госбюджета следует подходить без спешки. Министр отметил, что бюджет теоретически можно принять и в этом году, но в таком случае новое правительство нужно утвердить, например, 5 ноября. При этом не будет времени на тщательную подготовку бюджета. Кучинскис также сообщил, что в середине октября будут доступны уточненные прогнозы макроэкономических показателей. Рига Снаму Парвалнекс на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова. Она сообщила, что Рига Снаму Парвалнекс начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха не превышает плюс 14 градусов, а временами опускается до плюс 8. При этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие 3 суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии выполняются в понедельник 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение 3 дней. В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 13 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Я пью до дна.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Чешир.
1: Чеширский сыр, или просто чешир, считается самым древним английским сыром. Упоминание о нем можно найти еще в книге «Судного дня короля Вильгельма Завоевателя», написанной в начале второго тысячелетия. Особую же популярность он приобрел на рубеже 18 и 19 веков. Тогда по продажам в Англии он занимал примерно то же место, что и пармезан в Италии. Чеширский сыр делается из молока скота, который пасется на соленых болотистых почвах. Именно высокое содержание соли замедляет процесс его вызревания и придает ему рыхлую структуру. Считается, что с возрастом его вкус становится ярче. В зависимости от длительности созревания он может быть как насыщенным свежим, так и суховатым, но неизменно соленым, пикантным, с легкими фруктовыми нотками. Также его могут зажарить на гриле или запечь. Этот сыр хорошо плавится. Кроме того, нередко чешир добавляют в супы и салаты и подают с бокалом английского эля.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Получается, самые трогательные мелодии приходят не в любовных драмах и не в оперных ариях, а в комедиях. Именно так случилось с фильмом «Игрушка» Франсиса Вебера. Историей о мальчике-миллионере и безработном журналисте, которого ребенок покупает как живую игрушку. На экране все вроде бы весело. Абсурдная завязка, нелепые ситуации, чудесный Пьер Ришар с вечно растрепанными волосами и глазами полными отчаяния. Но за шутками боль, об одиночестве, о цинизме взрослых, о детях, которым не нужны подарки, если рядом нет тепла. Музыку к фильму написал Владимир Косма. Румын по происхождению, француз по духу и поэт по нотам. Его тема для игрушки – это настоящая акварель. Светлое, прозрачное, но с легкой тенью на краях. Там слышен не только смех, но и одиночество. Как будто музыка улыбается сквозь слезы. Композитор признавался, сочинять для комедий самое трудное. Потому что музыка должна быть не только гэгом, не очередным смешком, а сердцем истории. И Косма с этим справлялся блестяще. Он писал музыку, которая не играет комедию, а сочувствует героям, открывая их уязвимость. Игрушка провалилась в прокате. Зрители были не готовы к такой смеси – комедии, социальной драмы, иронии и горечи. Но со временем фильм стал культовым. И музыка тоже. Ее можно услышать отдельно от сюжета. И она все равно будет вызывать мурашки. Потому что в этих нескольких тактах и детство, и одиночество, и невозможность купить любовь. Порой кажется, что если бы жизнь умела играть на пианино, она бы выбрала именно эту мелодию. Простую, смешную и очень-очень честную.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбаракс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбаракс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. «Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду», — сказал премьер. Кулбаракс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести. 15 октября этого года в Инчуканском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчуканского подземного газохранилища возможно кратковременное ограничение движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. «Connexus Baltic Grid» призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 13 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в «Унецимс АБЦ».
2: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Йосемити.
1: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Укрепляй свой организм осенью в аптеках «Апотека». В этом месяце на детские витамины «Марсейши» скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда «Провизор» при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов «Провизор» и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний «Провизор Drink and Go», который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
4: Баня парит.
5: Хорошо.
4: Здоровье дарит.
5: Ну, давай, вот так.
4: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки.
4: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
4: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
6: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультация дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не

0: над Янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз. Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Во вторник, 13 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
3: Гигабит, интернет.
4: Гигабит, интернет.
3: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балти, Балти, Балти, Балти, Балтиком, ЛВ.
0: Баня парит.
5: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
5: Ну давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Крикет. В каждой стране есть определенные виды спортивных игр, к которым относятся с особенным трепетом и уважением. В Великобритании это крикет. Эта игра уходит корнями в далекое прошлое и представляет собой целую систему ценностей и принципов спортивной этики, которые стали для англичан мерилом порядочности и основами подобающего поведения. Крикет зародился предположительно в 16 веке на юго-востоке Великобритании. Местные пастухи, присматривая за стадами овец, развлекались игрой в мяч с помощью изогнутой палки, которой запирали ворота пастбища. Благодаря овцам трава была настолько короткой, что по ней можно было с легкостью катать мяч, сделанный из овечьей шерсти и ветоши. Постепенно игра становилась все популярнее. Дошло даже до того, что некоторых увлеченных игроков пришлось штрафовать, поскольку ради крикета они пропускали поход в церковь. Матчи по крикету часто длятся не один день. Зрители, знакомые с этой особенностью, основательно запасаются едой. Впрочем, даже самые подготовленные из них остались голодными в 1939 году. Именно тогда состоялся самый длинный матч по крикету между Англией и Южной Африкой. Звучит невероятно, но после 14 дней игра закончилась ничьей, поскольку корабль англичан должен был отплывать домой, и матч пришлось просто остановить.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: down. Oh, hello, kiss a digi. You get happy in the future when you mambo Italiano.
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь при слабом северном ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
4: Нет, я пью новинку «Нарвастронг Формула Магния». Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, «Нарвастронг Формула Магния» 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: «Нарвастронг Формула Магния». Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В идеальном мире правительство должно быть сформировано к 18 ноября. Далее об этом и других событиях более подробно. Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а госбюджет на 2027 год принять к Рождеству. Однако важнее соблюдение строгих правил, качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что принятие бюджета до конца года позволило бы начать работу с 1 января с полной ясностью. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. В моем идеальном мире правительство должно быть к государственному празднику, бюджет к Рождеству, отметил президент. Он напомнил, что ранее бывали случаи, когда правительство было сформировано к середине декабря и даже к концу января, а бюджет в отдельных случаях вступал в силу только весной. На этот раз он ожидает, что сформировать правительство и принять бюджет удастся быстрее. Говоря о приоритетах нового правительства, Ринкевич выразил уверенность, что экономические интересы не будут доминировать над потребностями безопасности. После консультации с избранными в Сейм партиями он видит широкую готовность продолжать курс Латвии в области обороны, внешней политики, безопасности и поддержки Украины. В то же время, как напомнил президент, объединенный список, как победитель выборов, выдвинул такие задачи, как сбалансированность госрасходов и развитие экономики, и их поддерживают и другие партии. Президент подчеркнул, что решение экономических проблем и привлечение инвесторов также имеют важное значение для способности государства финансировать нужды безопасности. Комментируя намерение премьер-министра Андреса Кулбергса привлечь на должность министров-профессионалов, Ринкевич сообщил, что обсуждал с главой правительства формирование кабинета министров в общих чертах. По его словам, он понял идею Кулбергса так, что в первую очередь профессиональные критерии будут применяться при выборе министров из числа избранных в Сейм депутатов. Президент подчеркнул, что независимо от того, приходит ли министр из политики или является профессионалом отрасли, он берет на себя политическую ответственность и подотчетен как премьеру, так и Сейму. По мнению Ринкевича, главное выбрать министров, которые будут работать ответственно. Что касается модели коалиции, то главным критерием президент назвал эффективность и способность отработать полный 4-летний цикл. Ринкевич отметил, что на переговорах с партиями не проводил красных линий и не увидел непреодолимых проблем. На этой неделе в Риге начинается отопительный сезон. Технические теплоузлы, находящихся в управлении РНП зданий, подготовлены к началу отопительного сезона. В 10 домах в соответствии с пожеланиями жильцов отопление уже подключено. Впервые ни одному зданию не будет задержано подключение отопления из-за долгов. Отопление во всех домах планируется подключить постепенно в течение 3 дней, начиная с сегодняшнего дня. Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». В студию возвращается Олег Пека. Мне помогает мой замечательный коллега, звукорежиссер Евгений Копеин. Как всегда, 3 часа общения, музыка мирового класса, всевозможные программы и увлекательные, невероятные истории, которые я для вас припас. Вот давайте для начала мы представим себе лучший бар на свете. Я думаю, что в понедельник вечером это самое нужное для нас что-то, что мы можем вообразить. Я думаю, вот что бы вы, каким бы вы его себе представили? Вот хрусталь, бархат, там, не знаю, бармен в этих белых перчатках, коктейль, который подают с дымом, с какими-то фейерверками. В общем, короче говоря, забудьте все это, потому что самый настоящий лучший бар мира выглядит совсем иначе. Сейчас расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Милане объявили рейтинг 50 лучших баров мира. 2026, конечно, года. Первое место, причем второй год подряд, занимает бар «Леоне» в Гонконге. Открыл его римлянин Лоренцо Антинори вместе со своим партнером Джастином Шун Ва. Бару этому всего 3 года. Он появился в июне 2023-го. В прошлом году стал первым азиатским баром, который вообще когда-либо возглавлял этот рейтинг. Знаете, как он выглядит? Вот на стенах там футбольные майки в рамках. Играет то итальянская диско, то Лучано Паваротти. Кстати, у него сегодня день рождения. На закуску сэндвичи с мортаделлой и копченые оливки. Антинори признавался, что хотел бы, чтобы бар ощущался как гостиная его бабушки. Вдохновлялся он простыми барами римского квартала Трастевере, а свою философию он называет «коктейли для народа». Просто, быстро, вкусно и из того, что есть почти в каждом баре. Вот есть здесь еще поворот, который меня по-настоящему удивил. Меню лучшего бара в мире – это обычный онлайн-документ, который обновляют раз в месяц. И в этом документе выложены полные рецепты коктейлей. Все секреты открыты. Вот бери и делай то же самое дома. Вторым в рейтинге стал «Мобиус» в Милане, третьим «Алькумико» в колумбийской Картахене, который заодно получил награду за гостеприимство. Пятерку замыкает афинский «Лине». Его отметили за бережливость, там используют ферментацию и стараются ничего не выбрасывать. Всего же в рейтинге бары из 26 городов мира. И вот, знаете, я подумал почему-то, мы ведь часто путаем роскошь с позолотой. Думаем, что дорогое – это когда сложно, громко, с пафосом, а люди снова и снова голосуются за совсем другое. За место, где тебя рады, где тебя помнят, и где можно сесть и выдохнуть, как у бабушки. И простота, кстати, это не бедность. Сделать простое идеально гораздо труднее, чем сложное красиво. Открытые рецепты – это вообще высшая уверенность в себе. Мастер не боится делиться. Все равно главное не в рецепте, а в том, как тебя встречают. Поэтому на этих выходных устройте свой маленький лучший бар мира. Позовите друзей, сделайте что-нибудь простое, хоть чай с медом, хоть, я не знаю, там бокал вина, поставьте Паваротти и просто порадуйтесь гостям. А в любимом кафе скажите бармену спасибо, я думаю, что для него это лучшая награда. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда наливаем только хорошую музыку мирового класса. И рецепт у нас, как у лучших, открыт для всех.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Театр Inspire представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы Би-2. Живой коллектив, собранный из трех стран. Бродский, сердцебиение. О чем кричит одиночество? Билеты в Билишу Сервис. Партнеры проекта Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пек. Можно ли за десятилетия изменить свою жизнь, если почти вся она проходит за тюремными стенами? И как понять, что человек действительно изменился, когда цена такой ошибки – чужая безопасность? В Великобритании вновь будут рассматривать вопрос об освобождении Чарльза Бронсона, заключенного, чье имя давно стало известно за пределами страны. Любители кино, возможно, помнят фильм «Бронсон», где его сыграл этого персонажа Том Харди. За экранным образом стоит реальная история насилия, долгого заключения и людей, пострадавших от его действий. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Самый опасный заключенный Великобритании Чарльз Бронсон получил шанс выйти на свободу. Об этом сообщает издание Daily Star. Согласно данным, 9 октября комиссия по УДО подтвердила, что в ноябре 73-летний Бронсон в очередной раз сможет попытаться добиться освобождения. Слушания по его делу назначены на 2 дня. Впервые Бронсон получит возможность лично изложить аргументы в пользу освобождения. Прежде комиссия изучала его дело только по письменным материалам. Бронсон намерен добиваться смягчения условий содержания. Уже 37 лет он почти без перерывов находится в одиночной камере, и ему разрешена лишь одночасовая прогулка в сутки. Адвокат заключенного настаивает, что его подзащитный перевоспитался и готов порваться с прежним образом жизни. При этом сам Бронсон относится к перспективе выхода на свободу со скепсисом. Настоящее имя Бронсона – Чарльз Артур Сальвадор. Он родился в 1952 году. Впервые попал за решетку в 1974 году за вооруженное ограбление почтового отделения. Изначально 7-летний срок продлевали неоднократно из-за нападений на сокамерников и работников колоний. За время заключения Сальвадор 10 раз брал заложников в тюремных стенах, а его жертвами стали 20 тюремщиков.
1: В таких историях легко попасть под обаяние необычной биографии. Громкое прозвище, известный фильм «Десятилетие в одиночной камере» – все это привлекает внимание. А вот люди, которых он брал в заложники, которым угрожал, почему-то остаются на заднем плане. Хотя для них эта история была вполне реальным испытанием. Поэтому вопрос об освобождении нельзя решить одним сочувствием к пожилому человеку. Возраст сам по себе еще не доказывает, что опасность миновала. И обещание начать новую жизнь должно подкрепляться чем-то более убедительным, чем словами. Но есть и другая сторона. Если мы допускаем, что человек способен измениться, должна ведь существовать возможность это изменение оценить. Иначе все разговоры об исправлении теряют смысл. Каким бы ты ни стал, решение о тебе уже принято навсегда. Наверное, именно поэтому со стороны так трудно вынести уверенный вердикт. Мы видим только несколько абзацев новости. Комиссии предстоит изучить поведение человека, заключение специалистов, обстоятельства его возможной жизни на свободе. За дверью тюрьмы ведь должен быть какой-то план, где жить, на что жить, кто поможет освоиться. После стольких лет даже самые обычные вещи могут стать непривычными. Самостоятельно решить, куда пойти, самостоятельно купить продукты, провести день, который никто не расписал за тебя. Но главный вопрос остается серьезным. Можно ли дать человеку начать жизнь заново и при этом обеспечить безопасность окружающих? Вы слушаете радио «Мелодия», а мы продолжим наш эфир музыкой мирового класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь при слабом северном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Знаете, знакомое ощущение. Вот начинается рабочая неделя, мы без сил. Всю неделю без сил, заканчивается рабочая неделя, и сил уже хватает только, чтобы добраться до дивана. Немножко разбираемся с домашними делами, и вот уже снова пора на работу. Отдых вроде бы был, но вы с ним почему-то не встретились. Может, выходные такие слишком короткие? Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова считает, что для полноценного восстановления человеку нужны 3 дня. Звучит как предложение, которое многие готовы поддержать еще до знакомства с аргументами. Подробности у Виталия Дубского.
9: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
11: Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова рассказала, сколько времени нужно человеку, чтобы восстановиться после рабочей недели. «Настоящая биохимическая перезагрузка требует 72 часов», – заверила Самойлова. Врач добавила, что 2 выходных достаточно только для психологической разгрузки, а не для физиологического восстановления. По ее словам, только на 2-й-3-й день отдыха сон нормализуется, а системное воспаление начинает снижаться. Самойлова отметила, что, по ее мнению, идеальная рабочая неделя должна состоять не из 5, а из 4 рабочих дней и 3 выходных. Если человек не может позволить себе отдыхать 3 дня, врач призвал проводить хотя бы 1 из 2 выходных в информационной тишине. Ранее Самойлова предупредила, что работы с ночным и сменным графиком сбивают циркадные ритмы. В темное время суток тело должно заниматься репарацией ДНК, синтезом белков и очисткой мозга через лимфатическую систему, объяснила врач.
10: Да, спасибо, Виталий. Я сейчас думаю, кто-то уже мысленно пересылает эту новость своему начальнику. Причем без комментария, просто вот ознакомьтесь, для сведения, вот чего нам медицина советует. Хотя ровно 72 часа – это цифра, к которой стоит относиться осторожно. Мы ведь устаем по-разному. Один всю неделю не досыпал, другой работал по ночам, третий провел 5 дней в таком напряжении, что и дома продолжает вести мысленные переговоры. Короче говоря, одного срока восстановления для всех здесь ждать сложно, трудно. Но сама мысль о том, что отдых требует времени, очень понятна. Особенно, когда выходные превращаются во вторую рабочую неделю, только сокращенную. Вместо совещания – поход по магазинам, вместо отчета – уборка, вместо срочного письма – сообщение «Ты же сегодня свободен, помоги, пожалуйста». И мы помогаем, а потом удивляемся, почему свободный день оказался таким утомительным. Нравится мне идея хоть ненадолго устраивать информационную тишину. Не проверять каждые 10 минут, что произошло в мире, кто написал в общий чат и почему телефон опять решил, что ему срочно нужно ваше внимание. Третий выходной, конечно, многим пришелся бы по душе. Но пока он не появился в календаре, можно попробовать защитить хотя бы небольшую часть имеющегося отдыха. Оставить время для прогулки, музыки, разговора, который никуда не торопится. Вы слушаете «Радио Мелодия», и сейчас у нас, я думаю, есть несколько минут для хорошей музыки мирового класса.
8: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка. Как всегда, для вас приготовлены очень интересные, я бы даже сказал, невероятные истории. Вот, посмотрите сейчас на соседнюю машину в пробке. Видите водителя? Спокойный человек, может быть, даже подпевает нам в полголоса. А теперь, честно, как вы думаете, сегодня он уже кому-нибудь посигналил? А вы? Не отвечайте вслух, ответ у меня уже есть, и я думаю, он вас удивит.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В сентябре исследовательская компания «Норстат» вместе со школой безопасного вождения опросила 1000 жителей Латвии от 18 до 74 лет. Это часть большого индекса ответственного вождения. И вот результат. 66% водителей признались, что хотя бы иногда ведут машину агрессивно. Подумайте сами, 2/3. 6% делают это часто, ну а 60% изредка бывает. Мужчины признаются чаще – 73%. Женщины скромнее – 57%. Хотя, возможно, отвечают честно просто не все. А теперь самое неожиданное. Мы-то привыкли думать, что лихачи на дороге – это молодежь. Вчерашние выпускники автошколы. Ничего подобного. Среди водителей от 18 до 29 лет в агрессивной езде признались 66%. А вот в группе от 30 до 39 – 80%. Это рекорд. Дальше от 40 до 49 – 70%. То есть больше всего горячатся не новички, а люди опытные, уверенные в себе. Те, у кого работа, дети, кредит, совещание в 9, детский сад до 8. А вот данных о водителях старше 60 в публикации нет. Так что возможно, что самые спокойные люди на наших дорогах – это дедушки на старых «Фольксвагенах». Ну или они просто самые скромные в своих ответах. Знаете, о чем я подумал? Машина – это удивительное место. Дома мы вежливые, на работе сдержанные, в магазине говорим «спасибо, извините». А за рулем садимся в металлическую коробку, и вот как будто бы мы надеваем броню. Нас не видно, нас не слышно. И вот можно позволить себе то, чего никогда не сделали бы лицом к лицу. 30 лет – ведь это как раз тот самый возраст, когда на плечах все и сразу. Мы не злые, мы просто вечно опаздываем. И выигрываем на этом, если честно, всего пару минут. А теряем? Теряем настроение на весь день. Причем как свое, так и чужое. Вот поэтому маленький эксперимент прямо сегодня. Пропустите одну машину, просто так, без причины. Помашите рукой, посмотрите, как изменится лицо того водителя, поверьте, и ваш тоже. 2 минуты, может быть, вы потеряете. А вот хорошее настроение, говорят, передается по цепочке быстрее, чем раздражение. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда едем с вами в одном ряду. И никогда не сигналим, только поем.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Она к этой минуте в городе уже довольно сложная. 5 баллов на мониторе и более 30 за туров. В общем, вечерний час пик уже стартовал. Напомним, что еще утром Алексей Николаев сообщал о том, что на проспекте Вестура на обычном месте работает дорогой фотограф. Возможно, он еще там, поэтому не нарушаем и не превышаем. Обратим внимание на сводку госполиции за минувший уикенд. С пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 186 ДТП.

0: 9 выпивших за рулем и еще одного под воздействием наркотических веществ. На 6 из них заведены уголовные дела, 3 авто конфискованы, 4 нужно будет выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Пусть это будет инфо для размышления. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
4: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой «Веселыба». Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в улицы АБЦ.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
1: Улицы мира. На радио «Мелодия».
7: Улица Паса. В Испании существует пословица: кто ни разу не прошел по улице Паса, тот никогда не женится. Сейчас это высказывание о старинной мадридской улочке воспринимается просто как шутливая примета. Но на самом деле, раньше в нем было намного больше логики и здравого смысла. Когда-то именно на улице Паса располагался мадридский викариат, в который местные жители приходили, чтобы получить благословение на свадьбу. Так что действительно, человек, ни разу не посетивший Паса, вряд ли мог рассчитывать на семейную жизнь. Начинается улица на площади Пуэрта-Серада. Когда-то на месте этой площади была городская стена и ворота, которые назывались Пуэрта-де-ла-Кулебра – «Змеиные врата», в честь изображенного на них дракона. Эти ворота практически все время были закрыты, поэтому в народе их стали называть «Пуэрта-Серада» – «Закрытые врата». Это имя за ними закрепилось и в будущем перешло к площади. На площади расположен епископский дворец, с которым связан обычай, давший имя улице Паса. Слово «паса» с испанского языка переводится как «изюм». По традиции, через дверь епископского дворца бедным раздавали горстки изюма, а из окна – булочки, которые назывались «панесио». Кстати, параллельно с улицей Паса расположена улочка, названная как раз в честь этих булок – «Панесио». Упирается улица Паса еще в одну площадь – «Пласа дель Конде де Барахас», хорошо знакомую любителям искусства. Каждое воскресенье здесь с самого утра собираются художники, устраивают уличные выставки и рисуют на свежем воздухе.
1: Улицы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В учебных заведениях проходит неделя безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз, сообщили в Министерстве образования и науки. Министерство, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Как отмечает министерство, безопасность начинается со знаний. Но этого недостаточно. Важно развивать навыки, своевременно и регулярно отрабатывать действия. Планируется, что в дальнейшем неделя безопасности в учебных заведениях будет проводиться ежегодно. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса. Подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. Министерство образования и науки призывает учебные заведения во время недели безопасности на практике проверить планы обеспечения непрерывности деятельности, убедившись, что сотрудникам, ученикам, родителям понятен порядок действий в различных кризисных ситуациях, а также определенный порядок оповещения и связи, необходимы ресурсы и решения для продолжения образовательного процесса. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические мероприятия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Чтобы помочь учебным заведениям в подготовке к мероприятиям, подготовлен информационный буклет, практические разборы ситуации, учебные материалы, видеоматериалы и другие пособия. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, который планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым. Об этом рассказал мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги не стал отрицать, что во время ремонтных работ нужно будет перестроить и перекрестки. Будет объявлен конкурс, в рамках которого будут разработаны проекты перестройки различных перекрестков на время ремонтных работ, пояснил Клейнбергс. Начальник сообщил, что латвийские государственные дороги уже готовят закупку для приобретения временного моста. Достигнута договоренность с производителем, что мост можно изготовить к осени следующего года. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил он. Мэр Риги не сомневается, что временный мост доставят в установленные сроки. Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка, и, как всегда, у меня для вас заготовлена удивительная и, в самом деле, невероятная история. Представьте себе концерт. Огромный зал, тысячи зрителей. Свет гаснет, звучит голос. Чистый, нежный. Певица улыбается, машет залу. А потом вы узнаете, ее нет. То есть нет совсем. Ни в зале, ни на земле. И при этом у нее есть удостоверение личности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Зовут эту удивительную певицу Юри. Это виртуальная певица из Китая, созданная при помощи искусственного интеллекта. Внешне это молодая девушка, но живет она только на экранах. Образ, голос, движение генерирует компьютер. А за всем этим стоит команда живых специалистов. Юри выступала в Шанхае перед тысячами людей, на экране шириной около 100 метров. Пела она по-китайски, по-английски, меняла наряды прямо по ходу концерта, разговаривала с публикой. За этой певицей следят больше 100 тысяч поклонников. И вот поворот. В июне в Пекине, в зоне экономического и технологического развития, Юри первой в Китае получила официальное удостоверение цифрового артиста. В документе есть имя, условная дата рождения, адрес и описание внешности. А в начале октября эту историю подхватила мировая пресса, и вот теперь заговорили об этом по всему миру. Зачем документы той, кого на самом деле нет? Все очень прозаично. Чтобы законно выступать, подписывать контракты с модными брендами, автомобильными компаниями, разработчиками игр, ну и, конечно же, получать деньги. При этом в Китае подчеркивают, это не паспорт, это не гражданство. Сама Юри ни за что не отвечает. А, конечно же, отвечают за нее люди, которые ее-то и создали. А перед тем, как пустить цифрового артиста на коммерческую сцену, специальная комиссия проверяет права на ее образ, на безопасность того, что вот этот артист будет говорить. Во время выступления за этим артистом следят в реальном времени. Знаете, вот о чем я подумал? Ведь на нашей станции каждый день буквально звучат голоса то Эдит Пиаф, то Джо Дассена, Шарля Азнавура. И почему их до сих пор слушают? Не только из-за голоса, из-за судьбы, которая в этом голосе слышна. Пиаф пела о любви, потому что любила и теряла. А вот у Юри нет ни первой любви, ни разбитого сердца, ни бессонной ночи перед концертом. Она безупречна, но, может быть, именно это и делает ее немного холодной. Мы-то ведь любим артистов не за идеальность, а, я бы сказал, живые трещинки. Именно поэтому сегодня вечером включите песню, которая вас когда-то по-настоящему тронула. Попробуйте вспомнить, почему. Скорее ведь всего дело не в нотах, а в человеке, который ее пел, и в том, что вы сами в тот момент чувствовали. Этого, поверьте мне, не сгенерирует ни один компьютер. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда ставим живые голоса. И документы у наших артистов самые настоящие.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. I could stay awake just to hear.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Как говорится, продолжаем разговор. Общая обстановка сложная, от 6 до 7 баллов. На мониторе 48 заторов в данный момент. Выделяются направления, ведущие на выезд из города, заполняются дороги из центра и в спальные районы. Затруднений на 10 минут и более, однако не так много. Это Карля Ульманя перед Вейнбасгатве с обеих сторон, Круспилс перед Гранита, если двигаться со стороны моста Славу, в центре участок улицы Валдемара Вантовый мост, а в Чекуркалнсе Вискалю и Крустабазницес, где уже собрались пробки от 15 до 20 минут. Если появились новые места дорожных работ или где-то изменилась организация движения, дайте нам знать по номеру 2299-4949 через WhatsApp. По погоде в Риге ближе к вечеру в прогнозе был дождик, пришло обновление. Существенных осадков не ожидается. При температуре от 9 до 11 градусов. Будем внимательны и взаимовежливы на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного доезда и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: При простуде в аптеках «Апотека». Назальный спрей «Галатенал» облегчает носовое дыхание, уменьшает отек слизистой оболочки при рините и синусите, а также способствует заживлению слизистой оболочки носа. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатели. Филиал ЗФ «Полфарма СА» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря. Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билеты Сервис».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Есть вопросы, которые особенно интересно обсуждать за чашкой чая. Например, сколько лет вы хотели бы прожить? 100? 120? Или прежде чем ответить, хочется уточнить, а как я буду себя чувствовать и придется ли мне все это время ходить на работу? Мы привыкли слышать, что медицина продлевает жизнь, ученые изучают старение, а значит, однажды 100 лет станут вполне обычным таким возрастом, может быть, даже возрастом выхода на пенсию. Но есть ли у человеческой жизни верхняя граница, рубеж, за которым уже успехи науки бессильны? Своим взглядом на этот вопрос поделился академик Сергей Лукьянов и расскажет нам об этом Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Предельный возраст для людей остается на уровне 122-125 лет. Дальше него за последнюю тысячу лет человечество не продвинулось. Все равно мы упираемся в пределы. Выше 122-125 лет продвинуться никому не удавалось. Ни тысячу лет назад, ни сегодня. Предельный возраст все тот же, сказал Лукьянов. Ученый отметил, что в основе старения живых организмов лежит программа, срок реализации которой отличается от вида к виду. Она уничтожает особь в том числе для того, чтобы она не отбирала ресурсы у следующих поколений, а также до развития в организме определенных системных заболеваний.
1: 125 лет. Но представьте себе, сколько всего можно успеть. Несколько раз сменить профессию, выучить итальянский, наконец-то разобрать свои семейные фотографии. Ну, хотя с фотографиями я бы не был так уверен. Но, к слову, абсолютный в таких разговорах хочется относиться осторожно. Возраст, которого пока еще никто достоверно не превысил, и окончательный предел человеческих возможностей – это все-таки разные вещи. Объяснение старения как программы, освобождающей место следующим поколениям, не стоит принимать за единственный ответ на этот сложный, научный, я бы даже сказал, философский вопрос. А для нас с вами здесь, пожалуй, интереснее другое. Когда мы мечтаем о долгой жизни, что именно мы представляем? Просто еще несколько десятилетий в календаре? Или возможность самостоятельно выйти из дома, встретиться с друзьями, отправиться в путешествие, услышать любимую песню и вспомнить, как когда-то под нее танцевали. Хочется ведь сохранить и любопытство, чтобы новая книга радовала, чужая история удивляла. Поэтому вопрос «Сколько лет?» всегда тянет за собой второй. Чем эти годы будут наполнены? Вы слушаете радио «Мелодия», ну а сейчас музыка, возможно, та самая, под которую захочется танцевать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: только на Бельшосервис ЛВ.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Bilesuservice. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Вы слушаете радио «Мелодия», микрофона Олег Пек. Вот бывает, присел человек, смотрит в окно, ничего не делает. И сразу находится внутренний голос. А посуду ты помыл? А на сообщение ответил? А вообще, ты собираешься сегодня быть полезным? Мы так привыкли оценивать день по количеству выполненных дел, что даже отдых иногда хочется оправдать. Прилег, потому что потом буду лучше работать. Гуляю, потому что это полезно. Просто так сидеть уже как-то неловко. Но оказывается, короткая пауза может пойти нам на пользу. Почему мозгу иногда стоит сбавить обороты, рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина. И с ее выводами ознакомился Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Непродолжительные перерывы в работе и временный отказ от активной деятельности способны положительно влиять на самочувствие человека. Мозгу не нужно работать на максимальных оборотах весь день. Когда мы переключаемся с постоянного решения задач и контроля на более свободный режим, у психики появляется возможность переработать накопившуюся за день информацию, восстановить внимание и снизить уровень напряжения, сказала она. По словам специалиста, небольшие паузы позволяют организму восстановить силы. Иногда именно во время расслабления человеку удается найти решение проблемы, с которой он не мог справиться в состоянии постоянного напряжения. При этом Крашкина подчеркнула, что полноценный отдых важно отличать от прокрастинации. В первом случае после перерыва человек чувствует облегчение и прилив энергии. Во втором он сознательно откладывает выполнение необходимых дел, несмотря на понимание их важности.
3: Я думаю, заголовок этой новости «Психотерапевт разрешила лениться» многие захотят сохранить. На всякий случай. Чтобы при необходимости предъявить домашним вместе с выражением лица. «Я бы с удовольствием занялся делами, но вы же слышали, что говорит специалист?» Правда, речь все-таки идет о небольших передышках. Бессрочный отпуск от мытья посуды нам пока никто не выписал. Но как же трудно иногда спокойно отдохнуть. Только устроился в кресле, уже вспоминаешь недоделанное. Взял чашку чая в руки, а заодно открыл почту. Решил немного полежать, и уже через минуту изучаешь телефон с такой сосредоточенностью, словно принимаешь экзамен у интернета. А ведь пауза может быть совсем простой. Посмотреть, как ветер шевелит ветки, послушать одну песню, целиком, кстати, заметьте, выпить чай, пока он еще горячий, без обязательного параллельного занятия. Наверняка у каждого бывало. Долго мучаешься над какой-нибудь задачей, потом идешь прогуляться или принимаешь душ, и вдруг появляется мысль, которой так не хватало. Очень обидно для рабочего стола, конечно. Столько времени за ним провел, а решилось все по дороге за хлебом. Еще мне кажется полезным замечать, как мы себя чувствуем после перерыва. Стало чуть легче, появилась готовность вернуться к делам. Хорошо. А если все время откладываешь одно и то же, тревожишься, не отдыхаешь? Вот давайте сначала тогда разберемся, что же именно мешает нам начать это дело. Пауза здесь не всегда решает вопрос. Вы слушаете радио «Мелодия», но и давайте отвлечемся на хорошую песню, а другие дела буквально пару минут подождут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Как всегда, невероятная история. А вот давайте погрузимся в ваше школьное прошлое и вспомним вот тот самый школьный кабинет географии. Помните, ведь на стене обязательно там висела огромная карта мира. Внизу Африка, наверху белая громада Гренландии, почти такая же большая. На эту карту вы смотрели наверняка годами, пока ходили в школу. Так вот, все эти годы эта карта нам с вами ухитрялась врать. И сегодня одна европейская страна официально перестала ей верить.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Министерство иностранных дел Франции отказалось от проекции «Меркатора», той самой привычной карты мира. Оказывается, ее придумал фламандский картограф Герард Меркатор еще в 16 веке для мореплавателей. Морякам она была почти идеальна. Прямые линии курса на ней действительно прямые. Но за это пришлось заплатить. Чем ближе к полюсам, тем сильнее карта эта раздувает страны. Вот пример, который приводят сами французы. На карте Меркатора Гренландия выглядит почти так же, такой же занимает объем, как Африка. А ведь на самом деле Африка больше примерно в 14 раз. Вдумайтесь, в 14. Россия, Канада, север Европы выглядят огромными, а вот Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия такими скромно съежившимися. Вместо одной карты французский МИД теперь будет использовать разные проекции под разные задачи, но более честные по площади. На некоторых, например, в проекции Эккерта, Франция и другие северные страны выглядят заметно меньше, а вот Африка именно такой, какой она есть. С сайтов ведомства такие карты начали убирать еще в 2021 году. В начале сентября об отказе объявили публично, и теперь это стало официальным правилом. И, кстати, наша Латвия на привычной карте тоже выглядит заметно крупнее, чем есть на самом деле. Конечно, очень приятно, но согласитесь, ведь это неправда. Глава МИДа сказал об этом очень красиво. Карта никогда не бывает полностью нейтральной. И еще добавил, сменить карту не значит изменить мир, но исправить картинку, которая его искажает, это уже шаг к правде. И вот тут знаете, о чем я подумал? Ведь у каждого из нас в голове есть своя вот такая карта Меркатора. Своя проблема кажется размером с Гренландию, хотя на самом деле она, если честно, очень маленькая. Чужая беда где-то далеко, маленькая на краю. Наш город – центр мира. Мы ведь не врем себе специально. Просто однажды нам повесили на стену такую картинку, и мы к ней привыкли. И самое трудное – не нарисовать новую карту, а просто признать себе, что старая карта была искаженной. Поэтому сегодня попробуйте один раз посмотреть на свою огромную проблему, как на Гренландию. А может быть, она в самом деле в 14 раз меньше, чем кажется. А детям или внукам покажите на глобусе, какая на самом деле большая Африка. Им понравится. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда показываем мир в правильном масштабе, в масштабе хорошей песни.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический имельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
0: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
6: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления.

0: чешир.
1: Чеширский сыр, или просто чешир, считается самым древним английским сыром. Упоминание о нем можно найти еще в книге «Судного дня короля Вильгельма Завоевателя», написанной в начале второго тысячелетия. Особую же популярность он приобрел на рубеже 18 и 19 веков. Тогда по продажам в Англии он занимал примерно то же место, что и пармезан в Италии. Чеширский сыр делается из молока скота, который пасется на соленых болотистых почвах. Именно высокое содержание соли замедляет процесс его вызревания и придает ему рыхлую структуру. Считается, что с возрастом его вкус становится ярче. В зависимости от длительности созревания он может быть как насыщенным свежим, так и суховатым, но неизменно соленым, пикантным, с легкими фруктовыми нотками. Также его могут зажарить на гриле или запечь. Этот сыр хорошо плавится. Кроме того, нередко чешир добавляют в супы и салаты и подают с бокалом английского эля.
2: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз МВД требует профессионального подхода к выбору министра. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийский профсоюз работников внутренних дел призвал выбирать министра внутренних дел прежде всего по профессиональным качествам, а не по политическим соображениям. В организации недовольны работой нынешнего главы ведомства Яниса Домброва из Национального объединения и считают, что он не уделял должного внимания проблемам сотрудников отрасли. В профсоюзе указали, что Домброва активно выступал по вопросам контроля иммиграции и борьбы с нелегальной миграцией. При этом за время работы министр так и не проявил интереса к встрече с крупнейшим отраслевым профсоюзом или налаживанию диалога с его представителями. Профсоюз признает важность вопросов, которые Домброва поднимал публично для государственной и общественной деятельности. Однако, по мнению организации, игнорирование позиции самих работников ставит под сомнение приоритеты министра. В профсоюзе полагают, что его деятельность могла быть направлена скорее на повышение узнаваемости собственной политической организации перед выборами, чем на улучшение работы всей системы внутренних дел. В связи с этим профсоюз обратился к премьер-министру Андрису Кульбергсу, который, как ожидается, может возглавить правительство в дальнейшем. Организация призвала его при выборе нового министра руководствоваться компетенцией кандидата, а не политическими преимуществами сотрудничества с той или иной партией. Профсоюз заявил о готовности конструктивно сотрудничать с новым главой ведомства. По мнению профсоюза, министерство должен возглавить компетентный специалист, способный заниматься социальными и трудовыми вопросами, актуальными для сотрудников внутренних служб. За неполные полгода ночными автобусами в Риге воспользовались почти 22 тысячи пассажиров. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году, когда ночных маршрутов было значительно меньше. В этом году первый ночной маршрут между центром Риги и аэропортом открылся в апреле. Менее чем через месяц к нему добавили еще 7 маршрутов. Дополнительные маршруты до конца сентября курсировали только по выходным, тогда как автобусы в аэропорт продолжают ездить каждую ночь. За неполные полгода маршрут между центром города и аэропортом оказался самым популярным. Воспользовались более 7300 пассажиров, это треть от общего числа пассажиров всех 8 маршрутов. В прошлом году в компании заметили, что в октябре спрос на ночной транспорт снизился, поэтому в этом году большинство ночных маршрутов решили сохранить только до конца сентября. При этом спрос на сообщения между центром города и аэропортом по-прежнему остается высоким. Компания Norstat ранее провела опрос о привычках жителей передвигаться по городу в ночное время. Он показал, что люди очень часто выбирают общественный транспорт, чтобы добраться до какого-либо вечернего мероприятия. Так ответила почти половина опрошенных в Риге. Сервис совместных поездок становится основным способом добраться домой после мероприятия. Это отметила также половина опрошенных. В прошлом году пилотный проект с тремя ночными маршрутами обошелся в 100 тысяч евро. В этом году 8 маршрутов стоили около 250 тысяч евро. Пока неизвестно, какую сумму самоуправление сможет выделить на ночной общественный транспорт в следующем году. Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка. И, конечно, принес я в эту студию, как всегда, увлекательную, невероятную историю. Знаете, вот когда герой этой истории наш появился на свет, еще не было ни телефона, ни фотографии в привычном виде, ни железной дороги в Латвии. Он пережил паровозы, автомобили, полеты на Луну, смартфоны, и все это время он неторопливо жевал траву.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Зовут нашего сегодняшнего героя Джонатан. Это гигантская черепаха с Сейшельских островов. И вылупился он, по оценкам ученых, примерно в 1832 году. И вот таким образом сейчас ему около 194 лет. Джонатан считается старейшим живым сухопутным животным на нашей планете. Почти всю жизнь он провел на острове Святой Елены в Южной Атлантике. Да-да, о том самом, куда когда-то сослали Наполеона. В 1882 году Джонатана привезли туда уже взрослым, в подарок губернатору. Это было 144 года назад. И вот с тех пор он живет на лужайке у губернаторского дома. Представьте, губернаторы сменяются, а Джонатан остается. И вот ученые из исследовательской организации Каллел вместе с кембриджским специалистом Джастином Герлахом решили заглянуть в его гены. Результаты исследования опубликовал журнал Science Advances. Нашли 287 генетических вариантов, которые похожи, ну, возьмем это слово все-таки, раз уж мы говорим о научном исследовании, смягчают старение. Эти генетические варианты помогают ремонтировать повреждения ДНК, сдерживать воспаление, регулировать обмен веществ и даже бороться с опухолями. Похожие гены, кстати, есть у голого землекопа и у гренландского кита, а все они тоже долгожители. А самое удивительное – биологические переключатели генов. С годами у всех они сбиваются. А у Джонатана те самые, что отвечают за ремонт ДНК и энергию, почти такие же, как у молодых черепах. Как сказал Герлах, они оставались невероятно стабильными почти два столетия. И признался, что работать с такой старой черепахой – огромная честь. Чувствуешь себя так, как будто бы это твой соавтор, а не подопытный. И вот знаете, о чем я подумал? Мы ведь все время ищем секрет долголетия в таблетках, диетах, дорогих процедурах. А Джонатан почти 200 лет живет по самому простому расписанию. Солнце, трава, тишина и, самое главное, никакой спешки. Он не опаздывает на совещания, не стоит в пробках, не читает новости. Конечно, главное у него в генах. Но, может быть, и нам стоит иногда пожить по-черепашье. Так вот медленно, спокойно и без суеты. Поэтому сегодня предлагаю устроить себе черепаший час. Никуда не спешите, пройдите медленнее, поешьте не торопясь, посидите на солнышке, если оно выглянет. 200 лет я вам не обещаю, но хороший день точно. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда надеемся, что будем звучать так же долго, как живет этот самый Джонатан.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Удивительное дело, но сегодня понедельничный трафик ограничился 7 баллами на максимуме в половине шестого. Загруженность дорог составила 74%, заторов было 59%. По нынешним временам это совсем немного. Вот через неделю школьники уйдут на каникулы, и примерно такие показатели будут ждать водителей каждый вечер. Но это не значит, что серьезных затруднений в городе нет. От 10 минут можно оставить на Южном мосту в сторону Пардавгова на съезде с Яня-Чакста-Гатвы на Бауское шоссе А7. Выделим также Карля-Урманя перед Венебазгатвой в сторону центра и Круспилс перед границей со стороны моста Славу. Все остальное в пределах 10 минут, и это говорит о том, что час пик близится к завершению. На монитор уже вернулись 4 балла в среднем по городу, дальше будет только легче. Завтра вторник. Нас ожидает преимущественно пасмурный день без существенных осадков. Утром туман, в первую очередь за городом и в низинах. Температура от 8 до 11 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем приятного вечера и безопасности. Опасных дорог.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, где рассматривается языковая особенность скандинавских стран, где отсутствует прямой эквивалент слова «пожалуйста».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Вот давайте на секунду вообразим такую картину. Очередь в типичной копенгагенской пекарне. В воздухе витает этот сумасшедший аромат свежего лимонного кекса. Ну, и булочек с кардамоном, конечно.
3: О, да, скандинавская выпечка – это что-то особенное.
2: И вот подходит момент заказа. Хочется, как обычно, проявить максимальную вежливость. И тут возникает странный ступор. Как вообще деликатно попросить свой кофе, если прямого аналога нашему привычному слову «пожалуйста» в местном языке тупо не существует?
3: И самое удивительное тут, знаешь, что это вообще не какая-то там языковая ошибка или пробел. В тех материалах BBC, которые мы сегодня детально разбираем, лингвисты показывают совершенно иную картину.
2: То есть это как бы намеренное отсутствие?
3: Абсолютно. Отсутствие этого слова в датском, шведском, норвежском, исландском, да, даже в финском – это отражение целой философии. Наша цель сегодня как раз разобраться, как эти культуры умудряются выражать вежливость без вот этого главного волшебного слова, ну и что это вообще говорит об их обществе.
2: Знаешь, когда я впервые об этом прочитала, первой мыслью было: они что, просто грубияны какие-то?
3: Ага, это самая частая первая реакция.
2: Да, но преподаватель датского Даниэль Хумергрен предлагает смотреть на это немного иначе, через призму эффективности. Мне вот сразу представляется такой, знаешь, идеально отлаженный конвейер.
3: Да-да, где нет времени на лишние слова.
2: Вот именно. Если начать расшаркиваться, добавлять долгие вежливые обороты в каждый заказ, это же просто создаст заторы на линии. Люди просто хотят быстро получить свой кофе и пойти дальше по делам.
3: Эффективность тут, несомненно, играет роль.
2: Но сводить все только к экономии времени было бы большой ошибкой. Лингвист Джеймс Пуховский предлагает копнуть немного глубже.
3: Так, и что же там на глубине?
2: Ну, искать прямой перевод слова «пожалуйста» бессмысленно, потому что сам концепт этого слова часто подразумевает некую иерархию. То есть это просьба снизу вверх, от просящего к дающему.
3: Подожди, то есть отказ от слова «пожалуйста» — это такой способ стереть классовые различия?
2: Именно так.
3: Скандинавские страны исторически построены на глубоком социальном эгалитаризме. Дистанция между людьми там просто минимальна.
2: Но ведь мы используем вежливость просто для выражения уважения, а не чтобы показать, что, ну, кто-то начальник, а кто-то подчиненный.
3: Это правда, но в скандинавской культуре уважение выражается иначе. Формальные обращения вроде слов «herr» и «fru», ну, «господин» и «госпожа», они же почти полностью вымерли в повседневной речи.
2: Ого, вообще не используются?
3: Практически нет. Общество рассматривает себя как строго горизонтальную структуру. И здесь вступает в игру так называемый «закон Янте». Это такой негласный, но очень глубоко укоренившийся скандинавский социальный кодекс.
2: Да, я как-то слышала про него.
3: Звучит он, честно говоря, немного сурово. Ну, его суть сводится к одному простому правилу. Не думай, что ты особенный или в чем-то лучше других.
2: Как будто вообще выделяться из толпы запрещено.
3: В каком-то смысле это действительно довольно жесткий социальный клей. Но в контексте языка он работает просто потрясающе. Отношения строятся на чистом равенстве и взаимности.
2: Понимаю. То есть, когда нет необходимости подчеркивать чей-то особый статус, отпадает и потребность в словах, которые выражают какое-то заискивание.
3: Точно.
1: Мы продолжим этот увлекательный рассказ буквально через несколько минут на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме вежливости. Где и почему в скандинавских странах отсутствует слово «пожалуйста», разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Отношения строятся на чистом равенстве и взаимности.
8: Понимаю. То есть, когда нет необходимости подчеркивать чей-то особый статус, отпадает и потребность в словах, которые выражают какое-то заискивание.
7: Точно. Просьба становится просто обычным взаимодействием двух равных людей, которые делают общее дело. Это больше не акт подчинения.
8: Звучит очень логично в теории. Но на практике, как мне тогда попросить эту несчастную булочку с кардамоном, чтобы не прозвучать как какой-то робот, отдающий приказы?
7: Ярык легко адаптируется через другие механизмы. В Дании, например, часто используют конструкцию «мой обедаум», что переводится как «могу ли я попросить?».
8: Ну, это уже звучит чуть мягче.
7: Да, но чаще всего социальная смазка передается вообще не дополнительными словами, а невербально. В той же Норвегии достаточно слегка повысить интонацию в конце фразы и искренне улыбнуться.
8: И это моментально снимает любую резкость.
7: Абсолютно. А в Швеции, Исландии и той же Дании к просьбе просто прикрепляют слово «спасибо». Ну, так, так или так. В Финляндии работает похожий механизм со словом «китос», хотя финский принадлежит к совершенно другой языковой семье.
8: Использовать «спасибо» авансом. Мне это кажется немного транзакционным. Вроде «я тебе спасибо, а ты мне кофе».
7: Есть такое.
8: Но, с другой стороны, это подчеркивает, что мы уже договорились о взаимопомощи. Слушай, а что будет, если иностранец попытается быть гипервежливым по своим меркам?
7: О, это может легко выйти боком. Чрезмерная вежливость в таких культурах вызывает серьезные подозрения.
8: Потому что нарушает то самое негласное равенство.
7: Да, именно. Люди начинают думать, что ты от них чего-то скрываешь.
8: Да, в статье есть совершенно уморительный пример от той же Хумельгрен. Она отмечает, что если после собеседования на работу отправить классическую бумажную открытку с благодарностью, ну, то, что во многих странах сочли бы верхом хорошего тона.
7: Ага, то там это сочтут крайне странным.
8: Да, это выглядит как откровенная попытка выпросить одолжение. То есть ты слишком стараешься понравиться, а значит, с твоей кандидатурой явно что-то не так.
7: Эта реакция отлично иллюстрирует главный практический совет для всех, кто путешествует по Скандинавии или работает с местными компаниями. Не стоит путать отсутствие многоэтажных расшаркиваний с отсутствием манер.
8: То есть вежливость там считывается в невербалике, так? Тон голоса, контекст, зрительный контакт.
7: Именно. Нужно просто калибровать свое поведение, наблюдая за местными жителями.
8: Получается, в следующий раз в Копенгагене можно смело выдохнуть, оставить привычные конструкции вежливости за дверью и просто сказать короткое «так». И никто даже не посмотрит косо, пока ты искренен.
7: Совершенно верно. И знаешь, эта простота общения наталкивает на очень глубокую мысль для размышления.
8: Какую же?
7: Если язык действительно формирует нашу реальность, и отказ от слов «почтительного подчинения» делает общество более равноправным, то стоит задуматься, а какие еще общепринятые вежливые ритуалы, к которым все мы привыкли, на самом деле лишь маскируют иерархию и тормозят истинное социальное равенство?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

Радио «Мелодия». Винспилс. 88,5 FM.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Рига, это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Как всегда, в завершении у меня для вас совершенно, я бы сказал, удивительная, невероятная история. В нее невозможно поверить, но я проверял. И вот пока вы сегодня будете засыпать, где-то в городе таксист повезет последнего пассажира, повар в ресторане отмоет плиту, медсестра, может быть, заступит на ночную смену. А когда у них появится свободное время, вокруг будет темно, тихо, и все будет закрыто. Но в одном городе мира про таких людей вспомнили. И вот в Нью-Йорке на 5 футбольных полях, по одному в каждом районе города, свет больше не выключают в 10 вечера. Он горит до 2 часов ночи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, горит в этот свет специально для тех, кто работает допоздна и раньше просто не может себе позволить поиграть в футбол. Программа эта называется «Открытая игра». Она совершенно бесплатная. Нужно только взрослым от 18 лет и старше забронировать поле на сайте. Началось все летом как эксперимент. Город тогда принимал матчи чемпионата мира. Жара стояла за 30, днем было очень тяжело играть. Решили посмотреть, придет ли кто-нибудь играть в футбол ночью. И знаете, пришли. За лето 4531 человек, почти 700 бронирований, обычно по 6-8 игроков. Самым популярным стало поле в парке Калверт-Во в Бруклине. Там сыграли почти 1500 человек. И вот 5 октября город объявил: продолжаем. Поля будут работать по ночам в октябре и ноябре. Ну, затем будет, конечно же, зимний перерыв, а вот с апреля по сентябрь снова. Игры на месте организует городское футбольное сообщество. Служба парков отвечает за свет и разрешение. На каждом поле дежурит патруль парков и следят, конечно, за порядком. Люди, которые приходят туда после своей рабочей смены, говорят одно и то же. Они впервые почувствовали, что город помнит и о тех, кто работает допоздна. Глава городских парков Триша Шимамура сказала, что спрос на ночную игру оказался самым настоящим. И вот тут, знаете, о чем я подумал? Мы ведь живем в мире, который устроен и подстроен под нормальный, так сказать, в кавычках, график. С 9 до 6. Все магазины, кружки, спортзалы, визиты к врачу, а те, кто живет по другим часам, как будто бы вообще не существуют. Кто-то же печет наш утренний хлеб, водит ночные автобусы, дежурит в больницах. И забота – это ведь не всегда большие деньги. Иногда это просто оставить свет включенным на 4 часа подольше. Подстроиться под человека, а не заставлять его подстраиваться. Поэтому сегодня вспомните о тех, кто работает, пока вы спите. Скажите спасибо ночному таксисту, кассиру поздней смены, охраннику на проходной. Займет это всего секунду, а для человека в конце долгой ночи это может стать лучшим моментом дня. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда светим вам и днем, и ночью. Включайте нас, когда вам удобно. Встретимся мы с вами уже завтра утром, а все это время, пока я буду отсутствовать в эфире, музыка мирового класса и самые увлекательные программы не дадут вам заскучать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».

0: Балтик-балтик-балтик-балтик-балтик-комилве.
1: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя».

0: Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Будапешт. Кому-то он нравится, кому-то нет, но Будапешт совершенно точно не оставляет равнодушным. Это единственная европейская столица-курорт. В этом горячем городе самое большое количество термальных источников из всех городов мира. Здесь живет 20% населения всей Венгрии, а по утрам в воздухе витает запах свежей выпечки, доносящийся из многочисленных пекарен, где с каждым посетителем здороваются как со старым знакомым. Венгрия во многом похожа на Россию. Иные районы Будапешта можно запросто перепутать с каким-нибудь условным Алтуфьево. А местные собачники также далеко не всегда убирают за своими питомцами. В то же время здесь чувствуется влияние Европы. Например, в супермаркетах персонал всегда здоровается с приходящими покупателями. Для горожан совершенно нормально, если незнакомый мужчина придержит для женщины дверь в магазине или подаст руку при выходе из троллейбуса. А автомобилисты всегда пропускают пешеходов на зебре. В Будапеште живет около 2 миллионов человек. Это город, в котором постоянно светит солнце и в целом довольно теплый климат. Поэтому, как типичные жители южных теплых стран, венгры никуда не спешат, могут что-нибудь ненароком потерять, а простой и доступный круглосуточный сервис здесь кажется чем-то нереальным. Поэтому здесь никто даже не пытается успеть сделать 5 дел за один день. Все расслаблены и безмятежны. Основу досуга местных жителей составляют способствующие еще большему расслаблению купальни, неторопливые прогулки и местная особенность – руинные пабы. Так называемые «руинки» — невероятное место. Они возникли после Второй мировой войны, когда жители города начали собираться в разрушенных бомбами домах. Здания, конечно, все давно восстановили, но горожане уже так привыкли, что до сих пор встречаются в помещениях, где много странных предметов и хаоса. Люди приходят в руин-пабы, чтобы поговорить, выпить и потанцевать. Здесь можно увидеть вещи, будто принесенные с мусорной свалки, тележки и ванны, необычные арт-объекты. В заведениях нет правил, дресс-кода и пафос. Таковы почти все ночные клубы Будапешта. В пятницу и субботу тусовки там не утихают до самого рассвета. Самый спокойный день — воскресенье. Горожане отсыпаются, некоторые бары не работают. Летом по выходным власти закрывают для транспорта мост Свободы, и местные устраивают прямо на проезжей части пикники и концерты, занимаются йогой или просто приходят проводить закат. Будапешт в несколько раз меньше многих мегаполисов, например, таких как Москва. Зато здесь гармонично разместилось несколько уединенных парков, туристические достопримечательности и вполне современные бизнес-кварталы с оживленными торговыми центрами. Все это в сочетании с теплым климатом, солнечной погодой, полезными термальными источниками и приятным неагрессивным населением способно перечеркнуть все недостатки Будапешта и сделать его одним из самых привлекательных мегаполисов мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз. Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Во вторник, 13 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abonet.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
4: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Китайский нефрит.
2: Нефрит для Китая все равно, что, например, изумруды для Колумбии. Практически национальное достояние. С древних времен этот камень считался в Поднебесной особенно ценным, редким и дорогим. Древние китайцы говорили: «Золото имеет цену, нефрит бесценен». И это не только потому, что в самом Китае его практически не добывали, а потому еще, что этому камню приписывались определенные магические свойства. Китайские философы считали, что нефрит воплощает 5 достоинств человеческой души – милосердие, справедливость, мудрость, честность и мужество. Именно поэтому с ним связано множество китайских пословиц и поговорок, описывающих моральные качества человека. Одна из них – «Не отполированный нефрит не сверкает». Несмотря на совсем небольшое количество месторождений нефрита, этот камень был популярен в Китае еще 7-8 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют данные археологов. В разные времена из нефрита изготавливали оружие, орнаменты, ритуальные принадлежности, сосуды и предметы быта. Китайцы считают нефрит своим национальным камнем и в наше время. Кроме того, до сих пор распространено поверье, что изделия из нефрита приносят в дом благополучие. Обширная и разнообразная история китайского нефрита предлагает бескрайний мир для коллекционеров. Широкое хождение в их среде имеют нефритовые изделия династии Мин и Цин. Такие вещи имеют высокую цену, а некоторые и музейную ценность.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь при слабом северном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межа Проспектс, 49.

0: Family.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

te parler comme la première fois.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Случается, самые трогательные мелодии приходят не в любовных драмах и не в оперных ариях, а в комедиях. Именно так случилось с фильмом «Игрушка» Франсиса Вебера. Историей о мальчике-миллионере и безработном журналисте, которого ребенок покупает как живую игрушку. На экране все вроде бы весело. Абсурдная завязка, нелепые ситуации, чудесный Пьер Ришар с вечно растрепанными волосами и глазами полными отчаяния. Но за шутками боль, об одиночестве, о цинизме взрослых, о детях, которым не нужны подарки, если рядом нет тепла. Музыку к фильму написал Владимир Косма. Румын по происхождению, француз по духу и поэт по нотам. Его тема для игрушки – это настоящая акварель. Светлая, прозрачная, но с легкой тенью на краях. Там слышен не только смех, но и одиночество. Как будто музыка улыбается сквозь слезы. Композитор признавался, сочинять для комедий самое трудное. Потому что музыка должна быть не только гэгом, не очередным смешком, а сердцем истории. И Косма с этим справлялся блестяще. Он писал музыку, которая не играет комедию, а сочувствует героям, открывая их уязвимость. Игрушка провалилась в прокате. Зрители были не готовы к такой смеси – комедии, социальной драмы, иронии и горечи. Но со временем фильм стал культовым. И музыка тоже. Ее можно услышать отдельно от сюжета. И она все равно будет вызывать мурашки. Потому что в этих нескольких тактах и детство, и одиночество, и невозможность купить любовь. Порой кажется, что если бы жизнь умела играть на пианино, она бы выбрала именно эту мелодию. Простую, смешную и очень-очень честную.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственный бюджет на следующий год желательно принять в конце января, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он отметил, что для реализации необходимых реформ к процессу разработки госбюджета следует подходить без спешки. Министр отметил, что бюджет теоретически можно принять и в этом году, но в таком случае новое правительство нужно утвердить, например, 5 ноября. При этом не будет времени на тщательную подготовку бюджета. Кучинскис также сообщил, что в середине октября будут доступны уточненные прогнозы макроэкономических показателей. Рига Снаму Парвалниекс на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова. Она сообщила, что Рига Снаму Парвалниекс начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха не превышает плюс 14 градусов, а временами опускается до плюс 8. При этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие 3 суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии выполняются в понедельник 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение 3 дней. В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии. Во вторник, 13 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Йосемити.
1: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».

Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбаракс пригласил представителей киноиндустрии на встречу в

вторник, 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. «Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду», — сказал премьер. Кулбергс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести. 15 октября этого года в Инчуканском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчуканского подземного газохранилища возможно кратковременное ограничение движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. Connexus Baltic Grid призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений. Во вторник, 13 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские

потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курзаме 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Государственный бюджет на следующий год желательно принять в конце января, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он отметил, что для реализации необходимых реформ к процессу разработки госбюджета следует подходить без спешки. Министр отметил, что бюджет теоретически можно принять и в этом году, но в таком случае новое правительство нужно утвердить, например, 5 ноября. При этом не будет времени на тщательную подготовку бюджета. Кучинскис также сообщил, что в середине октября будут доступны уточненные прогнозы макроэкономических показателей. Рига Снаму Парвалниекс на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова. Она сообщила, что Рига Снаму Парвалниекс начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха не превышает плюс 14 градусов, а временами опускается до плюс 8. При этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие 3 суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии выполняются в понедельник 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение 3 дней. Во вторник, 13 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Латвии составляет 20 516 евро до уплаты налогов или около 1710 евро в месяц. Хуже ситуация среди рассмотренных европейских стран только в Греции и Турции. Об этом сообщает Евроньюс со ссылкой на опубликованный в октябре доклад организации. Исследование охватывает 28 европейских общеобразовательных систем и показывает, насколько сильно различается оплата труда педагогов в разных странах. По данным за 2025 год, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Дании составляла 74 086 евро, в Исландии 73 752 евро, в Ирландии 69 747, в Германии 69 453, в Австрии 65 851 евро. Таким образом, датский учитель в среднем получает в 3,6 раза больше латвийского коллеги. Разница с Германией также весьма существенная – почти 49 тысяч евро в год. В 7 странах из рассмотренных средняя годовая зарплата учителей начальной школы не достигает 25 тысяч евро. Помимо Латвии, это Чехия – 24 457 евро, Венгрия – 23 181, Словакия – 22 936, Румыния – 20 805, Греция – 18 746 и Турция – 18 669 евро в год. В расчеты включены основная зарплата, премии, доплаты и другие выплаты, связанные с работой, но не вычтены налоги. При этом нельзя сказать, что зарплаты латвийских педагогов в последние годы не повышались. Согласно обзору Организации экономического сотрудничества и развития, с 2015 по 2024 год фактические зарплаты учителей начальной школы в Латвии выросли на 41%, учителей основной школы на 51%, старших классов на 35%. Это существенно выше среднего прироста в странах организации, который для учителей начальной и основной школы составлял 17%. Однако, несмотря на повышение зарплат, профессия учителя в Латвии остается сравнительно низкооплачиваемой по отношению к другим профессиям, требующим высшего образования. По данным организации, учителя начальной и средней школы в Латвии зарабатывают в среднем на 26% меньше других работников с высшим образованием. Среди педагогов дошкольного образования разница достигает 35%. Минимальную зарплату в Латвии в следующем году планируют повысить на 40 евро вместо 55, которые предусматривает действующая формула расчета. Работодатели опасаются роста расходов. Профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум. Размер минимальной зарплаты пересматривают ежегодно. Согласно установленной формуле, она должна составлять 46% от средней зарплаты в стране. При таком расчете в следующем году минимальная зарплата должна была бы достигнуть 835 евро. Минимальная зарплата в стране связано с ростом средней зарплаты. Если средняя зарплата увеличивается, логично, что должна расти и минимальная. Именно поэтому была введена эта формула. Пока речь идет о 46% от средней зарплаты за предыдущий год, но предполагалось, что эту долю можно будет постепенно

0: Сильно повышают, пояснил директор департамента политики и рынка труда Министерства благосостояния Имант Липскис. Ранее утвержденный правительством график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов Марис Кучинскис и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами. Кучинскис подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию. Работодатели также обращают внимание на последствия для бюджетов государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Битте, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор. Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда, пояснил Битте. Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Профсоюзы предлагают компромисс – одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом и следующем году предусмотрен на уровне 570 евро. По мнению председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилса Балдзенса, увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с самыми низкими доходами. Эти 835 евро – довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выиграют и остальные категории работников. Условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц, отметил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов. Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение. Однако изменения будут касаться не следующего, а последующего года. В Латвии 66% водителей признают, что хотя бы иногда позволяют себе агрессивную манеру вождения. При этом 6% опрошенных делают это часто, 60% лишь изредка. Это подтвердили результаты опроса об ответственном вождении, проведенного исследовательским центром Норстат совместно со школой безопасного вождения. Как показало исследование, мужчины значительно чаще женщин признаются в агрессивном поведении за рулем. Среди водителей мужчин такой опыт есть у 73%. Тогда как среди женщин у 57%. Наиболее склонными к агрессивной езде оказались вовсе не начинающие водители. Чаще всего о подобном поведении сообщали автомобилисты в возрасте от 30 до 39 лет. 80% представителей этой группы признались, что хотя бы иногда водят агрессивно. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет этот показатель составляет 70%. А вот среди молодых автомобилистов от 18 до 29 лет, как и среди водителей от 50 до 59 лет. Доля признавшихся в агрессивной езде оказалась одинаковой – 66%. Опрос проводился в сентябре 2026 года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Премьер-министр Андрис Кулбаракс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбаракс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду, сказал премьер. Кулбаракс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести. 15 октября этого года в Инчуканском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчуканского подземного газохранилища возможно кратковременное ограничение движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. Connexus Baltic Grid призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз. Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Государственный бюджет на следующий год желательно принять в конце января, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он отметил, что для реализации необходимых реформ к процессу разработки госбюджета следует подходить без спешки. Министр отметил, что бюджет теоретически можно принять и в этом году, но в таком случае новое правительство нужно утвердить, например, 5 ноября. При этом не будет времени на тщательную подготовку бюджета. Кучинскис также сообщил, что в середине октября будут доступны уточненные прогнозы макроэкономических показателей. Рига Снаму Парвалниекс на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова. Она сообщила, что Рига Снаму Парвалниекс начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха не превышает плюс 14 градусов, а временами опускается до плюс 8. При этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие 3 суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии выполняются в понедельник 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение 3 дней. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а госбюджет на 2027 год принять к Рождеству. Однако важнее соблюдение строгих правил, качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что принятие бюджета до конца года позволило бы начать работу с 1 января с полной ясностью. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. В моем идеальном мире правительство должно быть к государственному празднику, бюджет к Рождеству, отметил президент. Он напомнил, что ранее бывали случаи, когда правительство было сформировано к середине декабря и даже к концу января, а бюджет в отдельных случаях вступал в силу только весной. На этот раз он ожидает, что сформировать правительство и принять бюджет удастся быстрее. Говоря о приоритетах нового правительства, Ринкевич выразил уверенность, что экономические интересы не будут доминировать над потребностями безопасности. После консультации с избранными в Сейм партиями он видит широкую готовность продолжать курс Латвии в области обороны, внешней политики, безопасности и поддержки Украины. В то же время, как напомнил президент, объединенный список, как победитель выборов, выдвинул такие задачи, как сбалансированность госрасходов и развитие экономики, и их поддерживают и другие партии. Президент подчеркнул, что решение экономических проблем и привлечение инвесторов также имеют важное значение для способности государства финансировать нужды безопасности. Комментируя намерение премьер-министра Андреса Кулбергса привлечь на должность министров-профессионалов, Ринкевич сообщил, что обсуждал с главой правительства формирование кабинета министров в общих чертах. По его словам, он понял идею Кулбергса, так что в первую очередь профессиональные критерии будут применяться при выборе министров из числа избранных в Сейм депутатов. Президент подчеркнул, что независимо от того, приходит ли министр из политики или является профессионалом отрасли, он берет на себя политическую ответственность и подотчетен как премьеру, так и Сейму. По мнению Ринкевича, главное выбрать министров, которые будут работать ответственно. Что касается модели коалиции, то главным критерием президент назвал эффективность и способность отработать полный 4-летний цикл. Ринкевич отметил, что на переговорах с партиями не проводил красных линий и не увидел непреодолимых проблем. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз, сообщили в Министерстве образования и науки. Министерство, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Как отмечает министерство, безопасность начинается со знаний, но этого недостаточно. Важно развивать навыки, своевременно, регулярно отрабатывать действия. Планируется, что в дальнейшем неделя безопасности в учебных заведениях будет проводиться ежегодно. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. Министерство образования и науки призывает учебные заведения во время недели безопасности на практике проверить планы обеспечения непрерывности деятельности, убедившись, что сотрудникам, ученикам, родителям понятен порядок действий в различных кризисных ситуациях, а также определены порядок оповещения и связи, необходимы ресурсы и решения для продолжения образовательного процесса. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические мероприятия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Чтобы помочь учебным заведениям в подготовке к мероприятиям, подготовлен информационный буклет, практические разборы ситуации, учебные материалы, видеоматериалы и другие пособия. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, который планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым. Об этом рассказал мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги не стал отрицать, что во время ремонтных работ нужно будет перестроить и перекрестки. Будет объявлен конкурс, в рамках которого будут разработаны проекты перестройки различных перекрестков на время ремонтных работ, пояснил Клейнбергс. Начальник сообщил, что латвийские государственные дороги уже готовят закупку для приобретения временного моста. Достигнута договоренность с производителем, что мост можно изготовить к осени следующего года. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил он. Мэр Риги не сомневается, что временный мост доставят в установленные сроки. Латвийский профсоюз работников внутренних дел призвал выбирать министра внутренних дел прежде всего по профессиональным качествам, а не по политическим соображениям. В организации недовольны работой нынешнего главы ведомства Яниса Домброва из Национального объединения и считают, что он не уделял должного внимания проблемам сотрудников отрасли. В профсоюзе указали, что Домброва активно выступал по вопросам контроля иммиграции и борьбы с нелегальной миграцией. При этом за время работы министр так и не проявил интереса к встрече с крупнейшим отраслевым профсоюзом или налаживанию диалога с его представителями. Профсоюз признает важность вопросов, которые Домброва поднимал публично для государственной общественной деятельности, однако, по мнению организации, игнорирование позиции самих работников ставит под сомнение приоритеты министра. В профсоюзе полагают, что его деятельность могла быть направлена скорее на повышение узнаваемости собственной политической организации перед выборами, чем на улучшение работы всей системы внутренних дел. В связи с этим профсоюз обратился к премьер-министру Андрису Кулбергсу, который, как ожидается, может возглавить правительство в дальнейшем. Организация призвала его при выборе нового министра руководствоваться компетенцией кандидата, а не политическими преимуществами сотрудничества с той или иной партией. Профсоюз заявил о готовности конструктивно сотрудничать с новым главой ведомства. По мнению профсоюза, министерство должен возглавить компетентный специалист, способный заниматься социальными и трудовыми вопросами, актуальными для сотрудников внутренних служб. За неполные полгода ночными автобусами в Риге воспользовались почти 22 тысячи пассажиров. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году, когда ночных маршрутов было значительно меньше. В этом году первый ночной маршрут между центром Риги и аэропортом открылся в апреле. Менее чем через месяц к нему добавили еще 7 маршрутов. Дополнительные маршруты до конца сентября курсировали только по выходным, тогда как автобусы в аэропорт продолжают ездить каждую ночь. За неполные полгода маршрут между центром города и аэропортом оказался самым популярным. Им воспользовались воспользовались. Более 7300 пассажиров – это треть от общего числа пассажиров всех 8 маршрутов. В прошлом году в компании заметили, что в октябре спрос на ночной транспорт снизился, поэтому в этом году большинство ночных маршрутов решили сохранить только до конца сентября. При этом спрос на сообщения между центром города и аэропортом по-прежнему остается высоким. Компания Norstat ранее провела опрос о привычках жителей передвигаться по городу в ночное время. Он показал, что люди очень часто выбирают общественный транспорт, чтобы добраться до какого-либо вечернего мероприятия. Так ответила почти половина опрошенных в Риге. Сервис совместных поездок становится основным способом добраться домой после мероприятия. Это отметила также половина опрошенных. В прошлом году пилотный проект с тремя ночными маршрутами обошелся в 100 тысяч евро. В этом году 8 маршрутов стоили около 250 тысяч евро. Пока неизвестно, какую сумму самоуправление сможет выделить на ночной общественный транспорт в следующем году. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Премьер-министр Андрис Кулбергс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду, сказал премьер. Кулбергс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести. 15 октября этого года в Инчуканском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчуканского подземного газохранилища возможно кратковременное ограничение движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. Connexus Baltic Grid призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз.

РОС, Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Государственный бюджет на следующий год желательно принять в конце января, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он отметил, что для реализации необходимых реформ к процессу разработки госбюджета следует подходить без спешки. Министр отметил, что бюджет теоретически можно принять и в этом году, но в таком случае новое правительство нужно утвердить, например, 5 ноября. При этом не будет времени на тщательную подготовку бюджета. Кучинскис также сообщил, что в середине октября будут доступны уточненные прогнозы макроэкономических показателей. Ригас Наму Парвалниекс на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова. Она сообщила, что Ригас Наму Парвалниекс начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха не превышает плюс 14 градусов, а временами опускается до плюс 8. При этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие 3 суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии выполняются в понедельник 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение 3 дней. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Латвии составляет 20 516 евро до уплаты налогов или около 1710 евро в месяц. Хуже ситуация среди рассмотренных европейских стран только в Греции и Турции. Об этом сообщает Евроньюс со ссылкой на опубликованный в октябре доклад организации. Исследование охватывает 28 европейских общеобразовательных систем и показывает, насколько сильно различается оплата труда педагогов в разных странах. По данным за 2025 год, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Дании составляла 74 086 евро, в Исландии 73 752 евро, в Ирландии 69 747, в Германии 69 453, в Австрии 65 851 евро. Таким образом, датский учитель в среднем получает в 3,6 раза больше латвийского коллеги. Разница с Германией также весьма существенная – почти 49 тысяч евро в год. В 7 странах из рассмотренных средняя годовая зарплата учителей начальной школы не достигает 25 тысяч евро. Помимо Латвии, это Чехия – 24 457 евро, Венгрия – 23 181, Словакия – 22 936, Румыния – 20 805, Греция – 18 746 и Турция – 18 669 евро в год. В расчеты включены основная зарплата, премии, доплаты и другие выплаты, связанные с работой, но не вычтены налоги. При этом нельзя сказать, что зарплаты латвийских педагогов в последние годы не повышались. Согласно обзору Организации экономического сотрудничества и развития, с 2015 по 2024 год фактические зарплаты учителей начальной школы в Латвии выросли на 41%, учителей основной школы на 51%, старших классов на 35%. Это существенно выше среднего прироста в странах организации, который для учителей начальной и основной школы составлял 17%. Однако, несмотря на повышение зарплат, профессия учителя в Латвии остается сравнительно низкооплачиваемой по отношению к другим профессиям, требующим высшего образования. По данным организации, учителя начальной и средней школы в Латвии зарабатывают в среднем на 26% меньше других работников с высшим образованием. Среди педагогов дошкольного образования разница достигает 35%. Минимальную зарплату в Латвии в следующем году планируют повысить на 40 евро вместо 55, которые предусматривает действующая формула расчета. Работодатели опасаются роста расходов. Профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум. Размер минимальной зарплаты пересматривают ежегодно. Согласно установленной формуле, она должна составлять 46% от средней зарплаты в стране. При таком расчете в следующем году минимальная зарплата должна была бы достигнуть 835 евро. Минимальная зарплата в стране связано с ростом средней зарплаты. Если средняя зарплата увеличивается, логично, что должна расти и минимальная. Именно поэтому была введена эта формула. Пока речь идет о 46% от средней зарплаты за предыдущий год, но предполагалось, что эту долю можно будет постепенно повышать, пояснил директор Департамента политики и рынка труда Министерства благосостояния Имант Липскис. Ранее утвержденный правительством график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов Марис Кучинскис и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами. Кучинскис подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию. Работодатели